записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Великий композитор-новатор Сергей Сергеевич Прокофьев родился в конце 19 века под Екатеринославом в семье ученого-агронома. Страсть к музыке ему привила мать. Композитор был вундеркиндом. Свою первую оперу «Великан» он создал в 9 лет. Дарование мальчика произвело такое впечатление на композитора Рейнгольда Глиера, что он некоторое время ездил в имение родителей Прокофьева давать ему уроки. В консерватории Прокофьев также был в числе лучших учеников. В начале 20 века начался взлет. Композитор познакомился с Сергеем Дягилевым и писал для него балеты. Но началась революция, Прокофьев уехал за границу. За рубежом он создал «Любовь к трем апельсинам», первую комическую оперу в мире. В 36-м Сергей Сергеевич решил вернуться на родину. Надо сказать, что за 20 лет жизни за рубежом он к белому движению не примкнул, держался вне политики и не имел проблем с советской властью. В СССР композитор выступил в нетривиальной роли. Написал для Натальи Сац симфоническую сказку «Петя и Волк» и создал музыку для двух фильмов Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный». Во время Великой Отечественной Прокофьев создал оперу «Война и мир», при его жизни ставшую классикой. Скончался композитор в один день со Сталиным. В час своей смерти он работал над оперой «Каменный цветок». Интересный факт: Сергей Прокофьев был талантливым шахматистом и назвал шахматы музыкой мысли.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Фонтан «Жемчужина Анапы» – одно из культовых мест в курортном городе. Авторы расположили 6 зеркальных шаров на разном уровне. Некоторые лежат прямо на тротуаре. Когда бьющие снизу струи воды поднимаются вверх, кажется, что жемчужины парят прямо в воздухе без поддержки. Но главная фишка – по фонтану можно ходить. В жару самое то. Вокруг лавочки, где удобно посидеть вечерком, когда танец воды подсвечивается. Построили жемчужину в 2015-м, недалеко от музея Гургиппи.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
4: «Мир обмельчал, говорят одни. Люди стали жестокими, скажут другие. Но я все-таки уверен, Россия не без добрых людей. И наша история это постоянно доказывает. Меня всегда очень трогают истории людей, которые даже в самых тяжелых обстоятельствах не теряли человечности. Например, Николай Иванович Пирогов. Гениальный хирург. Человек, который спас тысячи жизней. Во время войны он не просто оперировал раненых, он думал о людях. Следил, чтобы солдатам приносили теплые одеяла, еду. Заботился о них не только как врач, но и как человек. Или история Александра Шмареля, русского человека, который, оказавшись в Германии, во времена нацизма не предал свои убеждения. Он тайно помогал советским солдатам, выступал против фашизма и в итоге заплатил за свои принципы собственной жизнью. Когда узнаешь такие истории, понимаешь одну важную вещь – гуманизм – это не красивые слова, это поступки. Для меня гуманизм – это когда человек остается человеком при любых обстоятельствах, когда не проходит мимо чужой беды, когда способен на сострадание, уважение и помощь. Потому что настоящая сила человека проявляется не в том, сколько у него власти, денег или возможностей, а в том, сколько в нем человечности.
2: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире проректор Президентской академии РАН ХИКС, научный руководитель проекта ДНК России Андрей Полосин.
5: Чтобы идти в будущее, в настоящем должна быть какая-то идея. Но вот много лет уже, ну, лет 30, говорится о том, вот, была идея национальная, теперь нет. И вот какая-то ситуация недосформулированности этой национальной идеи. Вот вы как-то можете ее сформулировать, вот, нашу национальную идею?
6: Вот сегодня меня обидел московский комсомоль, который просто взял и написал, что учебников не создано, ничего не сделано и так далее и тому подобное. Читаешь и думаешь, вот если бы я этим не занимался, я бы, глядишь, и поверил. Открываешь телеграм-канал какой-нибудь, неважно какой, читаешь то, к чему ты не имеешь никакого отношения, волосы шевелятся, неужели ужас какой-то. Следующий же пост о том, к чему ты имеешь отношение, читаешь, понимаешь, господи, какое вранье. То, что у нас была идея, это вранье. У нас сначала в 17-м году была идея глобализма, глобалистская. Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы свой новый мир построим. Была, закончилась? Быстро?
5: Да.
6: Быстро? Уже на третьем интернационале она сдохла. А не работают эти вещи. А потом какая идея была? А идея была одна, своя страна. Скажите мне, пожалуйста, а какая другая идея может быть у своей народа, страны, государства, человека в этой части, в части общественной жизни, в части сохранения своей культуры, своего языка, кроме идеи своей страны? На ее другой нет. Это разговоры о том, что должна быть какая-то идея. Не на любой. Иногда вопросы, которые задают, содержат в себе сформулированную ложь, сформулированную рамку, которая ставит любое сознание в тупик. И вот эта история, она именно про это. У любого народа, у любого человека в этом отношении, в отношении государства, может быть только одна идея. Это своя страна. И во всем мире это только так и никак по-другому. А вот дальше уже начинаются игрушки под названием: а мы тут самые демократичные, поэтому мы всем демократию обязаны привить. Зачем? Спрашиваем мы. А чтобы все жили так, как мы живем. Это идея. Это можно называть идеей. Страшная вещь была, когда у нас случилась идея покорения космоса. Таких идей много. Покорение моря, покорение космоса, а там Индию захватить с другой стороны, еще что-нибудь, там геном расковырять. Это идеи, которые связаны с нашим знанием, узнаванием мира. Они есть. Эти идеи, они и сейчас есть. А вот русская идея... Помните, Уваров был такой товарищ, который про православие, самодержавие и народность, да? Дальше что?
5: Да, все верно.
6: Дальше что? Вы можете что угодно сформулировать, но это будет политическим лозунгом. И это не будет идеей. Нет идеи. Ну, и я в этом смысле, понимаете, как ученый просто, да? Может быть, сейчас я мало терминов использовал во время разговора, да? Но как ученый я отлично понимаю, что когда президент говорит о том, что наша идеология – это патриотизм, и другой быть не может, я как ученый с ним согласен. Не как идеолог, не как технолог социальный, не как преподаватель, а как ученый. Это действительно единственный вариант той самой идеи. Другого просто не предусмотрено.
7: Андрей Полосин на радио «Гордость». Мы работаем на форуме сообщества молодых специалистов «Форсаж». Продолжение следует.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В объединенной двигателестроительной корпорации создали суперкомпьютер, который способен выполнять 219 триллионов операций в секунду. Новый высокопроизводительный вычислительный комплекс предназначен для проведения сложных инженерных расчетов и будет задействован в первую очередь при создании цифровых двойников авиационных двигателей. Суперкомпьютер сократит время выполнения расчетов, что позволит повысить точность компьютерного моделирования, приблизившись по этому показателю к натурным испытаниям. Часть натурных испытаний сложной техники можно будет заменить вычислительным экспериментом. История одной песни. Песню «Радио «Гордость»» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит.

0: жировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о радиогордости.
1: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радиогордость».
2: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радиогордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
1: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Жизнь актрисы Ольги Дроздовой похожа на кино. Родилась она в Находке в Приморском крае в семье капитана дальнего плавания. Играла в драмкружках, актрисой мечтала стать с детства. Сказывались цыганские корни матери. Однако учебу не забрасывала и окончила школу с золотой медалью. С детства актрисе пришлось много трудиться. Она рано осталась сиротой и подрабатывала озеленителем. Путь к театру и кино начался с Института искусств во Владивостоке. Но Дроздова быстро бросила его, ушла на судоремонтный завод в кладовщицы. Это дало бесценный жизненный опыт. Затем Ольга поступила в театральный в Свердловске, а оттуда перевелась в Москву. Училась у Дмитрия Астрахана и Владимира Сафронова. Работать начала в театре «Современник». В кино дебютировала в 92-м. В «Яркой притче» «Прогулка по эшафоту». Фильм стал судьбоносным. На пробах Ольга встретила свою любовь – актера Дмитрия Певцова. Брак пара романтиков заключила на съемках сериала «Королева Марго» по роману Александра Дюма. Славу звездной паре принес сериал «Бандитский Петербург», где они сыграли влюбленных. Затем была остановка по требованию – один из самых любимых отечественных сериалов нулевых. Но главным в жизни Ольги Дроздовой оставался театр «Современник». Она блестяще играла в «Трех сестрах», заменив великую Марию Ниелову. Долгое время жизнь актрисы омрачала отсутствие детей. Вымоленного сына Елисея актриса родила лишь в 42 года. Когда мальчик стал постарше, Ольга Дроздова решила, что материнство важнее, и ушла из театра. Теперь она преподает в Институте современного искусства, но сама не играет.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Один из символов Реутова – «Аллея героев», открытая в 2005-м. Бюсты героев Советского Союза и Российской Федерации возвел известный скульптор Виталий Казанский. Он подошел к делу ответственно, создав не условные образы, но скульптурные портреты реальных людей. Большое внимание автор уделил и деталям обмундирования и амуниции разного времени. Среди тех, кого увековечили в Реутове, герой России Борис Воробьев, участник войны в Афганистане, первым в мире, выполнивший мертвую петлю на вертолете.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Сергей Бадюк и Михаил Кокляев.
3: Скромный человек Миша Кокляев сейчас расскажет свой рецепт.
4: Скромности.
3: Да, скромности, да.
4: Вообще шоу «Победитель» — это на самом деле это про жизнь. А жизнь — это в жизни у тебя есть право на ошибку, есть право на успех. Просто каким ты воспримешь победу и проигрыш? Потому что для кого-то победа, проигрыш — это путь к успеху, а победа — это проклятие. Поэтому я рекомендую всем людям относиться по-человечески и к проигрышу, и к победе. Это раз. И в этом всем, опять же, во главе всего, во главе угла — дисциплина. Дисциплина. То есть проиграл, собрался, отряхнулся, лицо умыл и вперед. Дальше победил, кубок поставил, чуть-чуть отдохнул 2-3 дня, опять также умылся, пошел дальше работать. Ну и, наверное, знаете, вот для меня пример такого постоянства, как бы, да, постоянства такого, мужского постоянства, это, конечно, Успекаев.
3: Кстати.
4: Успекаев. Вот я ищу в хорошем качестве фотографию, чтобы к себе в тренерскую, я работаю 6-й год уже учителем физвоспитания в Первой Московской гимназии, я хочу сделать портрет. Для меня это такой... Я говорю, Женя, может, набью татуировку, иногда хватит уже тебе этих татуировок. Но я решил сделать вот этот портрет, повесить себе в тренерскую, потому что Республика Шхид, и помните, он тогда... Я также своим детям говорю, не шали, когда ему вот голову табуретку ему поворачивается, не шали. А еще, конечно, герой «Белое солнце пустыни».
5: Это гениальность.
4: Это было просто, знаете, это Верещагин.
5: А ты помнишь, страна замерзла?
4: Абдулла.
5: Страна замирала, то есть у них не было любви. Конечно,
4: эти слова, что по телевизору
5: Абдулла,
4: на улице становилось пусто.
5: Конечно.
4: Я мзду не беру, мне задержали обидно. Да. Поэтому, что касается победителей, мы все, как говорится, люди, но мы забыли про главных людей, которые обеспечивают безопасность нашему быту. Это те люди, которые действительно, которым тоже за державу обидно, которые до сегодняшнего дня, вот, каждую минуту, от границы до границы, внутри страны, несут этот долг доблести, чести, мужества во славу государства российского, нашего покоя.
3: Очевидно, будем слушать в финале программы «Здесь все свои» песню «Ваше благородие». Ну, а я благодарю вот этих замечательных наших русских людей, которые сегодня подарили нам, согласитесь, прекрасный эфир и напомнили о том, что проект «Победители» на РЕН-ТВ стартовал каждую субботу в 8 вечера. Включайте, получайте удовольствие, радость, гордость и немного мотивации. Ну, в меру. Главное – это дисциплина. Спасибо вам, друзья.
4: Спасибо. Спасибо, спасибо, Кость. Спасибо.
3: Счастливо всем. До новых встреч в эфире.
6: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Ализа Орлова. На каком языке говорят мои танки?
7: На каком языке говорят мои танки? И о чем они говорят? Чудом держится город в свинцовой огранке, и поля золотые горят. На каком языке говорят мои пушки, если могут они говорить? На котором умел удивительный Пушкин так легко умирать и любить? На каком языке говорят искандеры, и о чем прозревают они? О несломленном духе и ярости веры необъятной холодной страны, необъятной, как ночь, и холодной, как полюс в малахитовых всполохах звезд. И звучит над землей этот праведный голос, и встает моя Русь во весь рост.
8: Тема русского языка, родной русской речи для Алисы Орловой всегда была очень личной, очень важной и даже болезненной. Она родилась в Молдавии. Родителей в свое время направили туда на работу. С распадом СССР, когда начались притеснения по языковому принципу и выхолащивание русского языка из общественной жизни, Алиса переехала в Россию. Заставлять говорить человека на неродном, не близком ему языке – это преступление против личности, говорит Алиса. Этого никогда не понять тем, кто не был в аналогичной ситуации. Зато мне очень хорошо понятны языковые войны, идущие на территории так называемой Украины.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость».
9: Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире участник фестиваля «Музыка гордых» Виктория Черенцова.
3: Знаем, что вы приняли участие в проекте президентского фонда культурных инициатив «Семья в культуре». А более того, собственно, этот проект в том числе в эфире «Радио Гордость» присутствует тоже. И вот, да чуть ли не сегодня, я слышал выпуск с Викторией Черенцовой у нас на радио, или накануне это было. Вопрос действительно большой. Что для вас ваша семья? Что, по-вашему, семейные ценности, и какие они у вас?
10: Для каждого человека, ну, то есть мы же не будем скрывать, что мы меняемся, конечно, мы взрослеем, и с каждым годом у нас приобретаются некие черты характера, у нас появляется новый опыт в жизни, и сквозь этот опыт и черты характера, новые появившиеся, мы вновь оцениваем все, что мы имеем. Я считаю, что семья — это тот самый остров безопасности, куда ты всегда можешь вернуться. Вот у тебя что-то не получилось, у многих людей не получается с первого раза, со второго, с десятого. И семья — это тот остров, куда ты можешь снова вернуться, закрыться под одеялком, полежать и просто набраться сил и с новыми силами снова идти в бой, покорять этот мир. Вот это семья.
3: Ну, а сейчас пришло время заявок. На радио же принято, да, вот программа по заявкам. Собственно, заявка от меня.
10: Так.
3: Песня, которая вот чуть ли не первой прозвучала в эфире «Радио Гордость», я сейчас просто не помню, но в числе первых, вот когда в полночь по Москве, 1 февраля, мы включили радио, вот, до этого же не было, нечего было послушать, радио появилось. Вот, мы включили радио, и если не первый, то вот в первом часу точно зазвучала песня «Ах, Россия» Виктории Черенцовой, и потом, как я уже сказал, эта песня стабильно заняла свое место в начале одного из часов каждый день в эфире «Радио Гордость» и не уходит оттуда по сей момент. Собственно, заявка от меня. «Ах, Россия» в живом исполнении, в прямом эфире. Виктория Черенцова, «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Многие знают физика Александра Столетова, открывшего первый закон фотоэффекта. Его брату Николаю повезло меньше. Родились оба во Владимире, учились в одной и той же гимназии, а затем в Московском университете. Оба считались талантливыми студентами, однако Николай был старше, и его студенчество пришлось на Крымскую войну. Бросив учебу, он ушел оборонять Севастополь. За героизм получил Георгиевский крест и навсегда связал судьбу с армией. Из Крыма Николай Столетов отправился в Туркестан, где возглавил топографическую экспедицию к истокам Амударьи. За собранные сведения получил золотую медаль Русского географического общества, но главным событием в жизни Столетова стала русско-турецкая война 70-х годов позапрошлого века. Именно ему выпало с небольшим отрядом оборонять от турок Шипку. Героическая защита перевала, на котором, по мнению европейских офицеров, нельзя было продержаться и 3 дней, длилась полгода и закончилась нашей победой. Награды и оружие Николая Столетова можно увидеть во Владимире в доме музея семьи.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Ярмарка. Яркий и шумный торговый праздник. Ряды, лавки, угощения, ремесла, гуляния с истинно русским размахом. При этом само слово «ярмарка» имеет немецкие корни. «Я» – год, «макт» – рынок. Буквально ежегодный рынок. В средневековой Европе ярмарки устраивали раз в году, в назначенный день, обычно к церковному празднику. Купцы съезжались из разных земель, привозили ткани, меха, пряности, посуду. Торговля шла несколько дней и превращалась в большое событие для всей округи. На Руси предшественниками ярмарок были так называемые торжки – однодневные сезонные торги, на которых продавали определенный товар – скот, хлеб или ткани. Они упоминаются с XI века. В XVI ярмарочная торговля в основном сформировалась. А к концу XIX века по всей стране ежегодно проводилось более 18 тысяч ярмарок различного размаха и направленности. Крупнейшая считалась Нижегородская. Она поражала не только торговыми оборотами, но и насыщенной культурной программой. Для гостей и участников устраивали концерты, театральные премьеры, оперные и балетные постановки. Издавалась газета. Ярмарка проводилась ежегодно с середины июня до конца августа. 1,5 месяца. Вторая по назначению – Ирбитская. Длилась месяц и встречала гостей в феврале.
1: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
4: Ее услышала благодаря Игорю Матвиенко, Николай Расторгуев. Нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
1: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
5: Вновь. Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит прекрасно.

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Юрий Стрелкин. Музыкант и продюсер.
1: Одно из самых сильных качеств нашего народа – это умение быть вместе, особенно в сложные времена. Когда человеку тяжело, он по-настоящему понимает цену поддержки, цену людей, которые рядом. И мне кажется, у нас в стране это чувство плеча всегда было очень сильным. Я много ездил по России, общался с разными людьми и часто замечал одну вещь. У нас люди умеют объединяться. Не потому, что кто-то заставляет, а потому, что внутри есть понимание – одному тяжело, вместе легче. Наверное, поэтому в самые непростые моменты люди начинают помогать друг другу совершенно искренне. Кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то поддерживает семьи, кто-то просто оказывается рядом в нужный момент. Я очень чувствую это и в музыке, потому что настоящий концерт – это всегда энергия не одного человека, а огромного количества людей, которые в этот момент становятся чем-то единым. И мне кажется, именно способность объединяться всегда помогала нашей стране проходить через любые испытания. Потому что когда люди чувствуют «мы вместе», появляется огромная сила, которую невозможно сломать.
0: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первое в мире уличное электрическое освещение. В 1878 году первые в мире уличные электрические фонари осветили площадь у дома командира Кронштадтского морского порта. В апреле 1879-го электрические фонари зажглись на Литейном мосту Петербурга. Источником света была так называемая свеча Яблочкова. Ее создал, усовершенствовав электродуговую лампу, русский инженер-электротехник и изобретатель Павел Яблочков. К началу Первой мировой войны в Петербурге было уже более 3000 электрических фонарей и работало около 200 электростанций.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире поэт Александр Шаганов.
2: Александр, ждать ли новые патриотические хиты?
3: Да. Знаете, смотрите, я вот хочу сказать, я пишу о жизни. Для меня вот, патриотическая тема – это самая высокая тема, но она все равно о жизни. И вот я бы очень просил людей, которые касаются этой высокой темы, вот не писать их ради конъюнктуры, да, не на потребу дня, а вот по именно по позыву души и так далее. И сейчас вот будет премьера, вот… автор музыки Вячеслав Малежик, да, и вот мы так вот согласовали, что Славы сегодня в студии не будет, но будет звучать его голос, и я вот ему подпою, да, и я очень волнуюсь, потому что прекрасный, значит, наш артист, великолепный композитор, вот, чтобы не испортить, так сказать, его, ну, мне очень важно, чтобы эта песня прозвучала именно здесь, вот вы, можно сказать, спасибо за доверие, вы первооткрыватели этой песни, да. Опять же, чувственные стихи, да, песня с названием «Ушанка на бекрень». Вот, если вспомнить, она посвящена событиям 41-го, Великой Отечественной войны. И помните эти фотографии по той моде, как вот молодые ребята, «Ушанка на бекрень», что-то еще такое. Вот. Но и сегодняшний день, вот сегодняшний день, она тоже очень... Ой, как созвучно. Песня «Ушанка на бекрень». Автор Малежик Шаганов.
2: Премьера на радио «Гордость».
3: Да.

и сестра, да, росли, не зная бед. Такие же, как мы, родные.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть слово, которое звучит чуть по-иностранному, но при этом всем знакомо. Тинейджер. Им обычно называют подростков. Ребят примерно от 13 до 19 лет. Само слово пришло из английского. В русском языке это слово прижилось, но не стало основным. Мы по-прежнему чаще говорим «подросток». Это проще, привычнее и звучит естественнее. А тинейджер обычно появляется там, где хочется добавить оттенок, чуть более западный, чуть более разговорный. Его можно услышать в медиа, в блогах, в описаниях культуры и моды. Интересно, что смысл у слов один и тот же, но подросток – это спокойно и по-русски, а тинейджер – это уже про стиль речи и контекст. И выбор тут простой. Можно сказать привычно, а можно чуть иначе, в зависимости от того, как хочется звучать.
0: Гений места на радио «Гордость».
2: История Копейска неразрывно связана с именем геолога Ивана Редекорцева. Именно он в середине позапрошлого столетия открыл на берегах реки Миас челябинские угольные копи. Отсюда и название города, появившегося на месте нескольких поселков-горняков. Все достопримечательности Копейска хранят память шахтеров и рабочих. Дворец культуры угольщиков в стиле конструктивизма украшенный ярким мозаичным панно. Красно-белый с колоннами дом культуры имени Кирова, построены рабочими машиностроительного завода. Однако среди известных уроженцев Копейска певец Александр Градский. Городу посвящена его песня «Автобиография», где он рассказывает о своей семье. Отца его распределили на машиностроительный завод, а мать, выпускница ГИТИСа, руководила детскими драматическими кружками во Дворце пионеров. Тамара Градская поставила с детьми королевство кривых зеркал. Семья покинула Копейск, когда будущему певцу было 7 лет. Но он на всю жизнь остался парнем с уральской закалки. Слушаем автобиографию Александра Градского на радио «Гордость» на 93 FM в Копейске.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Лилия Потика в госпитале.
2: Ты устал и вернешься сегодня домой, и провалишься в сон ради сна по привычке. Ранним утром будильник, приемный покой, чашка кофе, дымок догорающей спички. И опять, как вчера, как неделю назад, ты один на один с тем, что ходит незримо. Там, где жизнь отдает за отчизну солдат, вспоминая последнее слово любимой. Ты, гроссмейстер, стоишь каждый раз у доски и следишь голубыми, как небо, глазами за малейшим движением тонкой руки, заносящей фигуры свои над бинтами. Не сегодня, не тронь, и свершится волжба. Змейкой черную боль в чьем-то теле свернется. Ты коснешься ладонью горячего лба, словно чашу воды поднесешь из колодца. Ты не любишь, когда о тебе говорят. Только я не боюсь и теперь повториться. Когда ты надеваешь свой белый халат, знаю я, что плохого не может случиться.
3: Поэт Лилия Потийко родилась и живет в Макеевке Донецкой Народной Республики. Работает в средней школе, преподает русский язык и литературу. Лилия выпустила 2 стихотворных сборника и 3 удостоилась национальной литературной премии «Золотое перо Руси».
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Всем известно, что именно России мир обязан открытием Антарктиды. В 20-м столетии отечественные исследователи подтвердили свое право зваться наследниками Лазарева и Беллинсгаузена, открыв озеро Восток подо льдами Антарктики. Площадь водоема больше 15 тысяч квадратных километров. Первым о его существовании заговорил великий Андрей Капица в середине 20 века. А теоретические основы для его открытия заложил Петр Кропоткин. Это он первым сказал, что температура толстого большого ледника растет вместе с его глубиной и на каком-то этапе станет равна температуре плавления льда. В начале 60-х группа исследователей во главе с Капицей провела сейсмическое зондирование ледника и определила примерное местонахождение озера. 30 лет спустя ученые начали бурение скважины. Оно длилось почти 20 лет. Достичь озера удалось чуть больше 10 лет назад. Это совершенно уникальный объект, единственный крупный подледный водоем на Земле. Известные аналоги есть на спутниках Юпитера. Гордимся нашими.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что под Рязанью можно увидеть конюшни, построенные Федором Шехтелем? Это Старожиловский конный завод. В позапрошлом веке конное хозяйство основал наследник железнодорожного магната Павел фон Дервис. После революции конный завод национализировали, но продолжали использовать по назначению. В 20-е годы в Рязани было кавалерийское училище. Среди знаменитых курсантов, учившихся рысей галопу, в роскошном неоготическом дворце сам Георгий Жуков. Лошадей в Старожилове разводят до сих пор.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Как же так получается? Все так быстро кончается. И не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Путь разведчицы и писательницы Зои Воскресенской начался в 14 лет, когда девочка устроилась в органы уборщицей. Вскоре она отправилась в Ригу с легендой баронессы. Руки, помнившие тяжелый труд, прятала под перчатками. В 41-м Воскресенская была из тех разведчиков, которые предвидели вероломное нападение Германии. Во время Великой Отечественной работала в Стокгольме и вместе с послом Александрой Калантай смогла нейтрализовать немецкую пропаганду и удержать Швецию от вступления в войну на стороне нацистов. Профессия не стала препятствием для семьи. Зоя Воскресенская вышла замуж за своего коллегу, родила сына, а после ухода из разведки стала самым популярным автором детских книг про Ленина. Начала она с истории, которую слышала от финна, делавшего обручальные кольца для будущего вождя пролетариата и его жены. Воскресенская пыталась писать о разведке, но издательства отвергали эти книги с формулировкой «Не знаете специфики». Гордимся своими!
0: Радио «Гордость» представляет.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Влад Маленко. Медаль за оборону русского языка. Носи, как маленькую икону, горящую сквозь века. Медаль на ленте за оборону русского языка. И кто б ни значился на обложке, упасть не старайся, ниц. Корми кириллицей с чайной ложки детей и поющих птиц. Пусть припадают к бортам моллюски, услышав чужую речь. А в плен возьмут, ты молчи по-русски, чтоб шапки врагов поджечь. Пусть время колется, злей и горше, теперь до победы стой. За Дальний Восток, за Донецк, за Оршу, за русский язык родной.
2: Поэт Влад Маленко, заслуженный деятель искусства России, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет. Я Зара. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В торговом центре есть место, где всегда шумно, пахнет разной едой и сложно выбрать одно. Фудкорт. Слово пришло из английского и буквально означает «ресторанный дворик». И в русском языке закрепилось как обозначение зоны, где сразу несколько кафе и ресторанов делят одно большое пространство. Обычно это тот самый ресторанный дворик. Берешь еду в одном месте, садишься за общий стол и оказываешься в центре постоянного движения. Фудкорты есть в торговых центрах, аэропортах, на вокзалах, везде, где люди проходят мимо и могут быстро поесть без долгих остановок. Интересно, что по-русски можно сказать «ресторанный дворик» или просто «зона питания». Но эти варианты звучат длиннее и как будто чуть более официально. А «фудкорт» уже стал привычным словом. Коротким, удобным и понятным, даже если ты просто ищешь, где перекусить.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
1: Человек без памяти о своих корнях очень быстро теряет самого себя. Потому что невозможно понять, кто ты, если не знаешь, через что прошли люди до тебя. С возрастом начинаешь по-другому относиться к истории своей семьи, своей страны, к памяти поколений. Начинаешь понимать, какой огромной ценой многим людям досталась наша сегодняшняя жизнь. Историческая память – это не только учебники, даты или архивы. Это уважение к своим предкам, к героям, к людям, которые строили, защищали и сохраняли страну. Не случайно именно в России появилась акция «Бессмертный полк», которая потом стала известна во всем мире. Ее сила как раз в том, что для миллионов людей это не просто мероприятие, это личная память о своих дедах, прадедах, о своей семье и своей истории. Меня всегда очень трогают встречи с ветеранами, с людьми старшего поколения. В их словах, в их взгляде, в их отношении к жизни есть настоящий опыт, сила и любовь к родине, которую невозможно сыграть или придумать. И пока мы помним своих предков, уважаем свою историю и передаем это дальше детям, у нашей страны есть будущее.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ведьма – один из самых противоречивых персонажей истории Руси. Да-да, не былин или преданий, а именно истории. Первые упоминания о знахарках, ведуньях или ведьмах относятся еще ко временам правления князя Олега. В отличие от своих сказочных коллег, русалок и леших, чье существование не имеет документальных подтверждений, ведьмы всегда были вполне осязаемы. За время засилия западной культуры, в том числе мифологии, мог сложиться неправильный стереотип. В нем ведьма представляется некой злюкой со звериным оскалом, которую нужно срочно сжечь на главной площади, привязав к позорному столбу. Но то ведьмы импортные, наши совсем другое дело. Во-первых, случаев сжигания ведьм не на столбе, а в деревянном срубе в истории России зафиксированы единицы. Во-вторых, далеко не всегда ведьмы были не в почете. К ним обращались за помощью в исцелении от недугов и в решении семейных проблем. Но и доставалось ведуньям нешуточно. Именно женщин, наделенных сверхспособностями, дружно обвиняли в массовых бедах, эпидемиях или вымирании скота. Кстати, ведьмы не всегда одиночки. Многие из них барышни замужние. С важной оговоркой, практически всегда муж ведьмы – человек сильный и физически, и морально. Военный кузнец – доктор. Другого ведьма в спутнике жизни попросту не выберет. А влюбленная ведьма для окружающих уже не столь опасна. Потому запоминаем простую инструкцию. Ведьму успокоить способна лишь любовь. Не такая ведьма. Язык исполнения – русский.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вера, вызовите ко мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности. Как? Новосельцева, разумеется.

0: 1000 поводов для гордости. Самая глубокая скважина в мире. В начале 60-х годов в Советском Союзе была разработана первая в мире программа комплексного изучения литосферы Земли. В научно-исследовательских целях по всей стране производилось бурение скважин. В 70-м году в Мурманской области начали бурить Кольскую опорную сверхглубокую скважину. С перерывами бурение продолжалось до 90-го года и завершилось на отметке 12 262 метра. Скважина стала самой глубокой в мире. Таковой и остается до сих пор. А долгое время была еще и самой протяженной. С 2017 года мировой рекорд по протяженности удерживает скважина Чаево на шельфе Сахалина. Ее длина 15 километров. В отличие от вертикальной Кольской сверхглубокой, Чаево – скважина с большим отходом от вертикали и горизонтальным окончанием. Она предназначена для нефтедобычи.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда в ленте соцсетей появляется слово «челлендж». И сразу понятно, речь про какое-то задание, где нужно попробовать себя на прочность. Пришло оно из английского и означает «вызов» или «испытание». То есть ситуация, где ты не просто делаешь что-то привычное, а проверяешь себя, справишься или нет. Сначала слово закрепилось в соцсетях. Там челленджем стали называть видеозадания. Повтори танец, сделай трюк, попробуй повторить действия за другими. Со временем смысл расширился. Теперь челлендж — это вообще любое сложное или необычное задание, которое хочется попробовать ради интереса или азарта. По-русски можно сказать «вызов», «испытание», «задача», и смысл не потеряется. Но челлендж звучит короче, современнее, как призыв по всему. Реклама.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: «Снижу тарифы». Другой пишет: «Снижу налоги». Третий: «Уберу мигрантов». Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет

0: То есть семечки стоили копейки, а слова десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: родители.
1: Гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Первопроходец и археолог, в юности сидевший за сепаратизм. Таким был Николай Михайлович Ядринцев, ученый, политик и патриот Сибири. Родился он в середине 19 века в Омске в купеческой семье. Унаследовал небольшое состояние, но капиталов не сохранил. Неудачно дал деньги взаймы. На том все богатство и кончилось. В юности Ядринцева помотало. Его обвинили в попытке отделить Сибирь от России. Сколько в том было правды, неизвестно. После отмены крепостного права общественное сознание великой страны бродило будь здоров. Одно можно сказать точно, получив 32 года помилования, Николай Ядринцев стал добросовестным госслужащим, патриотом своей страны и исследователем Сибири. Его хватало на все. Он трудился в местном тюремном управлении и до конца жизни продвигал идеи реформы тюрем. Сказался личный опыт. Он возглавил несколько экспедиций на Алтай, собрав бесценный ботанический и этнографический материал. Наш герой первым описал Телецкое озеро и назвал Алтай русской Швейцарией. Ядринцев – один из первых организаторов сибирской медицины. Он боролся с эпидемией холеры, организовал санитарный поезд и фельдшерские пункты для помощи больным. Но мировую известность ему принес Каракорум, столица Монгольской империи. Именно Николай Михайлович откопал остатки столицы страны Чингисхана. На руинах он нашел памятники древнетюркской письменности, впоследствии расшифрованные.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Россия – огромная страна. И в этом ее особенность и сила. У нас живут русские, татары, башкиры, чеченцы, якуты, буряты, евреи, армяне, чуваши, дагестанцы. Десятки народов. У каждого свой язык, свои традиции, своя вера. И при этом у нас одна общая родина. Я считаю, это великое богатство. То, что мы такие разные и при этом можем жить вместе. Я уважаю чужие культуры. Мне интересно, как живут люди в других республиках, какую еду готовят, какие праздники отмечают. И я твердо уверен, мы по-настоящему сильны только тогда, когда держимся вместе. Любая попытка нас рассорить по национальностям – это удар по самой России. Поэтому единство для меня – не лозунг, а условие нашего общего выживания.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Революционную вакцину против гриппа скоро выпустят на рынок наши ученые. Это живой культуральный препарат, созданный путем генной инженерии и без куриных яиц. Дело в том, что вот уже 70 лет куриные яйца используются при производстве вакцин в качестве среды для размножения патогена. Инфекцию внедряют в волантаистный мешок куриного эмбриона, где она размножается. Затем жидкость вместе с патогеном откачивают вакуумом, очищают и используют в производстве вакцин. До недавнего времени такие куры были импортные. Лишь недавно их научились выращивать у нас. Сейчас исследователи из Центра Роспотребнадзора в Оболенске и сотрудники Новосибирского научного центра «Вектор» придумали технологию, позволяющую обойтись без пернатых. Это сделает препарат более экономически выгодным. Еще в вакцинах заменили по два компонента, что повысит их эффективность против штаммов, наступающих на Россию. Специалисты ожидают эпидемию, и Роспотребнадзор планирует привить 60% населения.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Встречайте, семейный дуэт Нэнси и Сидоров.
3: Поем вместе с ними.

0: весна. Спасибо большое!
1: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Мария Ватутина. «Не верь ты мне».
3: Не верь ты мне, фальшивый, слабый, ленный. Я ничего не знаю о войне, как телескоп не знает о вселенной с погибшими мирами в вышине. Я заползаю в возраст отупления, слежу за новостями с лежака. С меня не спросишь ни за отступление, ни за нехватку раций мужикам. Но я с такой бешеной силой походные крещу их вещмешки, что мне, тяжеловесный и трусливый, Бог посылает нужные стишки о том, что в поле белая пороша, о 90-х, отданных за так, о том, как подполковник дядя Лёша рыдал тогда об армии в кулак, о том, что льются западные транши, как бесконечный симоновский дождь, о том, как предрекали ветеранши, случись война, не встанет молодежь. А вот она, страна, взяла и встала, когда пришла военная пора. И мальчики, гонимые вчера, подняли трикотажные забрала, а значит, никогда не умирала страна моя. Ошиблись доктора.
2: Однажды Мария Ватутина сказала: «Поэту важно осмыслять прошлое, исследовать его поэтическими средствами». Прозвучавшее стихотворение – яркий пример осмысления прошлого, хоть и недавнего. И подполковник дядя Лёша, и пожилые ветеранши – реальные лица. Слова их отражали реальность 90-х, а сегодня все меняется на наших глазах. Русскую душу не убьешь. Мария Ватутина говорит, что ее стихотворение именно об этом.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Реклама.
5: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
6: Срок акции с 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке их получения на avroramoll.ru 18+.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Талон в переводе с удмуртского означает «это жизнь». Жизнь прекрасна и одновременно горька. Она разлучает, но оставляет в памяти бесконечное количество тепла, говорит певец и музыкант Шонер Пауэлл. Я хочу, чтобы эта песня стала тихой благодарностью. Благодарностью за ту жизнь, что была подобна весеннему ручью, звонкому, чистому и стремительному. Это песня о тех, кто навсегда остался в наших воспоминаниях, о людях, с которыми связаны самые яркие картинки детства, первые шаги на сцене, первые аплодисменты и самые искренние улыбки. Когда уходят близкие, мир не рушится, он просто становится иным. И в этой инаковости очень важно сохранить тепло и свет. Бывают моменты, когда слова застревают в горле, и единственный способ выдохнуть – запеть. Для меня пение всегда было спасательным кругом. Пока звучит голос, сердце отпускает. Шонер Пауэлл, «Таулон», язык исполнения – удмуртский.

0: чтоб к тебе возвратиться.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в подмосковных Люберцах можно увидеть корабль инопланетян? Круглая летающая тарелка размером чуть больше среднего автомобиля и высотой 6 метров стоит на Южной улице, недалеко от ее пересечения с улицей Космонавтов. Рядом с ней семья инопланетян и пара роботов. Один на гусенице, как у танка. К другому опасливо подбирается земная собачка. Скульптура появилась в городе в 2015-м. Установил ее один из местных депутатов, решивший разнообразить окрестности дома, где живет.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке, и дышу мне без милого, не волей, воля, волюшка.
2: Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: Тысяча поводов для гордости. Метод звукового измерения артериального давления. Другое название – метод короткого. Каждому взрослому человеку хоть раз измеряли давление этим методом. Российский хирург Николай Коротков предложил его в 1905 году. Манжета на руке накачивается воздухом, затем воздух медленно стравливается. Врач следит за показаниями манометра и прослушивает с помощью стетоскопа тонны плечевой артерии. Этот простой, точный и доступный метод открыл новую эпоху в истории медицины. В 1935 году Всемирная организация здравоохранения утвердила метод Короткого как единственный официальный метод неинвазивного измерения артериального давления. Механический тонометр был единственным прибором для определения систолического и диастолического давления на протяжении полувека.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что под Наро-Фоминском находится древнейшая каменная церковь Подмосковья? Это храм во имя Николая Чудотворца в селе Каменском. Он был построен в 14 столетии. Самое удивительное, что возвели его сразу же из белого камня, тогда как большинство сельских церквей того периода – деревянные. По своей архитектуре этот бесстолбный белый храм напоминает скорее греческие церкви, чем традиционно российские. Как именно эта необычная церковь появилась под Наро-Фоминском – загадка истории.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Космонавт 3 Андриян Николаев – первый человек, паривший в невесомости. И Гагарин, и Титов летали пристегнутыми к креслам. Николаев совершил 2 продолжительных космических полета. Первый, одиночный, длился 4 суток. Второй в паре с Виталием Севастьяновым – почти 17 часов. Благодаря этому подвигу мы знаем, что к невесомости привыкнуть проще, чем адаптироваться обратно к земной гравитации. Сердце привыкает меньше работать. Космонавты вернулись домой в прединфарктном состоянии. Николаев входил в самый первый отряд, тренировался с Гагариным и Титовым. Его путь на орбиту непрост. По образованию будущий космонавт был лесоводом. К звездам его привела армия. Во время срочной службы Николаев стал воздушным стрелком. Затем выучился на летчика-истребителя. Интересно, что для космонавта 3 и его напарника Севастьянова разработали специальные космические шахматы, приспособленные для невесомости. Фигуры двигались в пазах, не отрываясь от доски.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Салям, мин Дафне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
4: Даже в зеркале...

0: радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте радио

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Для меня гражданственность – это осознание себя частью России. Чувство ответственности за ее настоящее и будущее. Готовность соблюдать законы, участвовать в жизни общества и вносить свой вклад в благополучие страны, уважая ее традиции, историю и многообразие народов.
0: Истории о главном. Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Привет, это Илья Киреев. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бывает, что слышишь фразу и думаешь, но это же нонсенс. И сразу ясно, логика тут где-то потерялась по дороге. Иногда, правда, этим словом даже выражают восхищение. Говорят про что-то необычное, странное. Вот это нонсенс. Но по смыслу оно совсем не про восторг. Нонсенс – это нелепость, бессмыслица, ситуация или утверждение, которое не складывается в нормальную логику. Слово пришло из английского и дословно переводится «без смысла». В речи его используют, когда хотят подчеркнуть – это не просто ошибка, а что-то, что вообще не объясняется здравым смыслом. По-русски можно сказать «бред», «чушь», «абсурд», а вот «нонсенс» – слово более холодное, как короткая фиксация. Смысла здесь нет.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. Из 300 песен композитора Яна Френкеля около 20 написано на стихи Инны Гоф. Среди самых известных – «Ветер северный». Впервые песня прозвучала в 1968 году в исполнении Майи Кристалинской, а в 71-м стала главным хитом ансамбля «Голубые гитары». Незадолго до этого в ансамбль пришли музыканты Юрий Валов и Сергей Дюжиков. «Вот тебе песня», — сказал Валову руководитель ансамбля Игорь Гранов. «Споешь?» Песня была записана, вскоре вышла на пластинке, и с тех пор ни одна композиция «Голубых гитар» не могла сравниться с ней по популярности. Вот что рассказывал Юрий Валов. «Я помню, как Дюжиков меня доставал. Когда на гастролях он приходил в ресторан поесть, он сразу шел к музыкальному автомату, бросал 20 копеек и включал «Ветер северный». А потом тыкал в меня пальцем и приговаривал: «Это он поет! Это он поет!» Я ужасно стеснялся. Послушаем песню Яна Френкеля на стихи Инны Гоф в исполнении ансамбля «Голубые гитары».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максмуту, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
6: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Луганской Народной Республике заработал завод по производству растительного масла. Завод «Беловодский элеватор» в поселке Меловое. Предприятие со столетней историей. В советские годы оно было одним из крупнейших в регионе. После распада Советского Союза производство было заброшено. Сейчас завод обрел вторую жизнь и уже восстановил более 40% производственных мощностей. Запущен прессовый цех, восстановлена котельная, приобретено новое лабораторное оборудование. Рабочие места получили 125 жителей Мелового. Планируется строительство экстракционного цеха по производству шрота для откорма животных. Это позволит на 10% увеличить производство основного продукта. В ближайшее время предприятие планирует увеличить объемы производства и начать работать в полную мощность. Модернизация позволит ему конкурировать с ведущими российскими производителями. Есть основания полагать, что меловское масло станет одним из брендов Луганской Народной Республики.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В чатах и комментариях иногда можно увидеть короткое «не флуди». И обычно это значит «хватит писать одно и то же» или «забивать разговор лишними сообщениями». Слово пришло из английского и переводится как «наводнение», «потоп». И смысл тут очень точный. Когда сообщений становится слишком много, они как будто заливают чат и мешают общению. Вообще флудить — это писать много, часто не по теме или повторяющиеся сообщения. Просто ради переписки, а не смысла. По-русски это можно описать как «засорить чат», «писать лишнее», «болтать без остановки». Но это звучит длиннее и менее удобно. А «флудить» уже стало привычным интернет-словом. Коротким, резким и понятным тем, кто живет в переписках и онлайн-общении.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Гариев Муса Гайсинович, 1922-1987. Советский летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза. За время войны совершил 250 вылетов на Ил-2, провел более 30 воздушных боев, сбил 2 самолета. С 1942 года воевал в составе 225-го и 505-го штурмовых полков. Участвовал в боях под Сталинградом, Донбассом, Крымом, Польшей, Германией и в освобождении белорусских городов. За героизм и 164 успешных вылета награжден 2 званиями Героя Советского Союза в 1945 году. После войны продолжил службу в ВВС и внес значительный вклад в развитие авиационной тактики.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке, и дышу мне без милого, не волей, воля, волюшка.
2: Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Радио «Гордость». Позывные «Великой страны».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Памятник «Звездные люди Земли» Юрию Гагарину и Сергею Королеву интересен тем, что воспроизводит одно из реальных фото, известных, но неформальных. На лавочке рядом сидят первый космонавт и знаменитый конструктор. Инициировали создание именно такой скульптурной группы ветераны ракетно-космической отрасли, которые все еще живут и трудятся в Наукограде Королеве. Некоторые из них помнят великого конструктора. Открыли памятник в 2017-м. Интересно, что создатели посоветовались и с дочерью Королева, Натальей Сергеевной.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Свобода – это не анархия. Это джаз. Импровизация в рамках гармонии. Каждый музыкант в группе имеет право на свою партию. Но мы слушаем друг друга, чтобы создать единое звучание. В обществе то же самое. Свобода без вседозволенности – вот это наш принцип. Вот представьте оркестр без дирижера, но с внутренним чувством меры у каждого. Скрипка не заглушает виолончель, флейта не спорит с кларнетом. Они все друг друга дополняют. Свобода здесь не вправе на голос. Она не вправе на шум. На репетициях я объясняю ребятам, твоя партия важна, но она часть целого. Так и в жизни. Право на мнение не означает право оскорблять. Свобода творчества не дает права разрушать. Настоящая свобода – это когда ты можешь сыграть соло, зная, что остальные тебя поддержат, а ты поддержишь их.
0: Истории о главном.
2: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке и получения на aurora.ru 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Республика Башкортостан – субъект федерации, который расположен и в Европе, и в Азии. Регион с высокоразвитой экономикой, самобытной культурой и удивительной природой. Здесь находится Капова пещера с рисунками эпохи палеолита, стерлитамакские шиханы, древние коралловые рифы, самый большой родник России – Красный Ключ и еще множество достопримечательностей. Столица региона – Уфа. Жители в шутку иногда называют ее городом трех шурупов, потому что написание названия на башкирском языке действительно напоминает эти крепежные изделия. Оно часто встречается на сувенирах и футболках. Пожалуй, самый узнаваемый символ Уфы и Башкирии – памятник национальному герою Салавату Юлаеву. Это самая большая конная статуя Европы. Имя героя уже более 60 лет прославляет и хоккейный клуб «Салават Юлаев». Он становится чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Входит в четверку российских клубов, которые пробивались в плей-офф в каждом сезоне КХЛ. Башкирская кухня разнообразная и самобытная. В большом почете конина, из нее делают знаменитую колбасу козы. Традиционное блюдо бешбармак готовится из отварного мяса и салмы, крупно нарезанной лапши. Из выпечки обязательно попробуйте перемячи, башкирские беляши. На десерт легендарный башкирский мед и крепкий чай. А еще республика славится музыкальными талантами. В 25-м году в хит-парады ворвалась группа «Эй-Алла» с песней на башкирском языке «Хумай». Едем в Башкортостан, слушаем «Хумай» и помним, в Уфе радио «Гордость» вещает на частоте 88,7 FM.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-4-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Много не прошу, небо синее. Лишь счастье да на донышке. И душу мне без милого. Не волей, воля, волюшка.
5: Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: На орбиту отправился скафандр для выходов в открытый космос «Орлан МКС номер 6». Он абсолютно автономен и в каком-то смысле является мини-кораблем. МКС в данном случае означает модернизированный, компьютеризированный, синтетический. Одна из основных особенностей скафандра – система автоматической терморегуляции. Она поддерживает комфортный для космонавта режим, понижая или повышая температуру воды, циркулирующей по костюму водяного охлаждения. Космонавты перед выходом и во время его выставляют и меняют желательный температурный режим. Благодаря замене резиновой оболочки на полиуретановую, инженерам удалось повысить надежность скафандров. Использование нового материала увеличило срок их службы на орбите. К выходу в открытый космос скафандр готовится автоматически.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Самаре можно увидеть памятник дяде Стёпе? Да-да, тому самому, которого видно за версту. Скульптуру высотой 6 метров решили поставить сами самарцы. Изваял ее скульптор Зураб Церетели. Открывать памятник дяде Стёпе приехал режиссер Никита Михалков, сын автора стихов про дядю Стёпу. Кстати, памятник ваяли с натуры, да непростой. Вдохновил скульптора заслуженный милиционер Малинин, больше 30 лет охранявший покой жителей Самары, а в то время еще Куйбышева.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
1: Мне кажется, чувство справедливости у русского человека вообще внутри с детства. Мы очень остро чувствуем, когда по правде и когда нет. Причем не только по отношению к себе. Нас по-настоящему задевает, когда несправедливость происходит даже с совершенно чужими людьми. Наверное, поэтому слово «правда» для нас всегда значило намного больше, чем просто формальность или красивые слова. Для меня справедливость – это не когда у всех все одинаково. Это когда человек получает по совести, когда добро ценится, когда за подлость и предательство приходится отвечать, когда сильный не пользуется слабостью другого. Сегодня люди очень тонко чувствуют фальшь и несправедливость. И когда ее становится слишком много, у человека пропадает доверие к людям, к словам, ко всему вокруг. Я думаю, каждый хоть раз в жизни сталкивался с несправедливостью. И именно в такие моменты особенно понимаешь цену правды и человеческой порядочности. И мне кажется, очень важно самому оставаться справедливым человеком, даже в мелочах, в отношении к семье, к друзьям, коллегам и к своей стране.

0: Истории о главном. Радио «Гордость».
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует. –

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ООО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этнокульт», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Престо. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
4: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3/7/2026.
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: «Гордых» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Даже грамотный человек может засомневаться. Даже грамотный человек может засомневаться, как правильно говорить и ставить ударение – кухонный или кухонный. Иногда это слово действительно сбивает с толку. Правильный вариант один – кухонный, с ударением на первый слог. Объясняется это просто. Слово «кухонный» образовано от «кухня», и ударение важно сохранить, поэтому оно не переезжает дальше и остается на первом слоге. Отсюда и устойчивые сочетания – кухонный стол, кухонный гарнитур, кухонные полотенца, кухонная посуда. Но в живой речи вариант «кухонный» встречается довольно часто. Он привычен на слух и поэтому легко закрепляется, хотя нормой не считается. Иногда его даже не замечают, пока не нужно произнести слово правильно. Чтобы не путаться, помогает простая логика. «Кухня», «кухонный». Как будто ударение остается дома, на кухне.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и усиливая эмоциональное восприятие. «Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания», — говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявук — песня «Бугу». «Бугу» в переводе с эвенского — «Родина». «Родина, счастливый будь!» Эти строки — смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявук, Бугу. Язык исполнения эвенский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: Реклама.
1: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: всей.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Предприятие по производству промышленных роботов открыли в Челябинске. Производство оборудовали на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и назвали завод роботов. Заводские инженеры разработали роботы-манипуляторы нескольких типоразмеров. Грузоподъемностью от 20 до 120 килограммов. Машины предназначены для обслуживания рабочих центров, станков и конвейеров. В текущем году завод перейдет от изготовления опытных образцов к серийному производству. Пока планируется производить 600 роботов разных видов в год, а по выходу на проектную мощность – до 1000 роботов ежегодно.
1: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка слышали два похожих слова. Лонглист и шортлист. Употребляют их обычно в связи с различными премиями и конкурсами. Литературными, кинематографическими, даже кулинарными, быть может. Оба существительных обозначают список кандидатов на соискание чего-либо. Чаще всего награды. При этом лонглист – это все те, кого отобрали для участия. А шортлист – уже короткий список. Лучший десяток или лучшая двадцатка. Откуда будут отбирать победителей. Оба слова пришли к нам из английского языка. При этом забавно, что слово «шортлист» появилось в англоязычных странах уже в 20-е годы прошлого века, а вот «лонглист» на 60 лет позже. В русский же они пришли одновременно. Кстати, хотя оба слова заимствованы недавно, они уже внесены в орфографические словари и должны писаться через дефис после слов «лонг» и, соответственно, «шорт». Никак иначе.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Велимир Хлебников – гениальный русский поэт Серебряного века. Он стоял у истоков русского футуризма и авангарда в поэзии. Однако современники считали его довольно странным и загадочным человеком. Сам Велимир называл себя «будетлянином». Этот термин изобрел сам поэт для обозначения футуристов. Кстати, многим Хлебников был известен как председатель земного шара. В 1916 году он создал общество председателей земного шара. По замыслу поэта, этот союз должен был состоять из 317 членов и осуществлять идею мировой гармонии. Одним из председателей был также Герберт Уэллс. Считается, что в статье «Радио будущего» он довольно точно описал современный интернет. Вообразим себе главный стан радио. В воздухе паутина путей, туча молний, то погасающих, то зажигающихся вновь, переносящихся с одного конца здания на другой. Ежесуточно, похожие на весенний полет птиц, разносятся стаи вестей из жизни духа. Владимир Маяковский назвал Хлебникова своим учителем, создателем новой поэтической эры и сравнивал его с Менделеевым в литературе. В честь поэта названа малая планета 3112 Велимир, открытая советским астрономом Николаем Черных в 77 году прошлого века.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Королеве можно увидеть один из лучших современных памятников первому спутнику? Установили его уже в наше время. На конкурс представили более 15 вариантов, из которых в итоге выбрали лучший – авторство уроженца Наукограда Королева. Многие детали памятника делали на тех же предприятиях, где изготавливали первый спутник. Так, кольца, символизирующие орбиты, отлили из нержавеющей стали и алюминиевого сплава на РКК «Энергия». Памятник – точная копия спутника, сделанная в натуральную величину.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Поэт Наталья Тебелева.
1: Созидательный труд приносит радость, даже если вместе с усталостью, потому что ты видишь результат своего труда. И этот результат делает мир, ну, хоть в какой-то его части, хоть чуточку, но лучше. Очень важно давать возможность детям проявить свои таланты и склонности, чтобы они могли выбрать себе будущую профессию именно по душе, чтобы работа не стала для человека ярмом на всю жизнь, чтобы кроме средств к существованию она приносила еще и удовольствие, потому что тогда она превращается в творчество, в развитие. Мои бабушка и дедушка вышли на пенсию только когда им было уже за 80. И отнюдь не потому, что они нуждались. Просто они не мыслили себя иначе. Более того, дед, отправившись на заслуженный отдых, продолжал трудиться, возглавив в районе совет ветеранов. И думаю, не совру, если скажу, что он был счастлив.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярный певец, автор и исполнитель Магомед Дзыбов родился в ауле Хатажукай в Адыгее. По словам артиста, любовь к музыке он унаследовал от отца, виртуозного гармониста. Вспоминая свою учебу в Адыгейском республиканском колледже искусств, музыкант рассказывал, что тогда не знал ни одной ноты, но многие даже не догадывались об этом. Услышав мелодию один раз, Магомед легко воспроизводил ее на слух. Вместе с братьями он часто выступал на концертах, играя на адыгейской гармонии. Первой песней, исполненной на сцене, стал «Хасбулат» – творчески переработанная версия знаменитого русского романса в современной аранжировке сразу стала хитом. Сегодня в репертуаре заслуженного артиста Республики Адыгея и Республики Кабардино-Балкария Магомеда Дзыбова песни о любви, преданности, о преодолении трудностей и, конечно, об истории родного края. Одна из них «12» – это песня о 12 черкесских племенах. Они держатся вместе, они сильны и хорошо помнят многовековую историю своего народа. Магомед Дзыбов, 12. Языки исполнения – черкесский, русский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyleto.rf. Русское
3: брат. На связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе 16 тонн.
4: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.
7: Привет, я Кэти Мо. Слушайте мою песню «Мы едины» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новую умную систему борьбы с протечками создали в Москве. Она состоит из акустических датчиков, беспроводного канала, облачного сервера и искусственного интеллекта. Вмонтированные в трубы датчики будут фиксировать характерный звук, который издает протечка. Затем он будет передаваться по беспроводному каналу связи на облачный сервер. Там специальное ПО на основе искусственного интеллекта проанализирует сигнал, определит место протечки с точностью до 1 метра и передаст информацию диспетчеру. Внедрять новое решение начнут уже в следующем году. Оно должно ускорить ремонт и сократить связанные с протечками издержки. Со временем авторы разработки планируют ее усовершенствовать. ПО должно научиться по звуку определять не только место, но и объем протечки, чтобы диспетчер мог правильно расставить приоритеты. Стоит отметить, что организация-разработчик решения входит в московский инновационный кластер, который уже объединил больше 100 компаний.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Хохловка – один из самых необычных музеев Пермского края. Под открытым небом собрали деревянные избы со всех концов региона. Некоторым из них по 200 лет и даже по 300. Самый древний экспонат – бревенчатая церковь 17-го столетия. На берегах Камского моря бережно воссоздана обстановка, в которой веками жили крестьяне Северного Урала. Сотрудники музея рассказывают о пермском фольклоре и старинных традициях. А еще в Хохловке можно увидеть древний солеваренный промысел. От выкачивания рассола до погрузки готовой продукции.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это так, объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: В Краснодарском крае армянская этническая общность уже давно стала второй по численности после русской. Множество армян отсюда родом в годы Великой Отечественной войны проявили себя как настоящие герои. Десятки стали героями Советского Союза. И поныне краснодарские армяне не устают удивлять успехами в самых разных видах деятельности, в том числе в спорте и в различных видах искусств. В начале 50-х годов прошлого века в Краснодаре в семье Георгия и Анны Шахназаровых родился сын Карен. На рубеже 80-х и 90-х годов Георгий Хасроевич стал помощником Михаила Горбачева. Но известность его сына к тому моменту уже превосходила известность отца. Его фильмы, такие как «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх», пользовались безоговорочной любовью зрителей. А кинокартина «Курьер» вообще стала культовой и собрала целый урожай наград.
2: Слушай, Базин, у тебя есть мечта?
3: Какая мечта?
2: Ну, о чем ты мечтаешь в жизни?
3: У меня мечта пальто купить.
2: Ну, что это за мечта? На, носи на здоровье.
3: Ты что, сдурел? А ты?
2: Мне все равно в армию скоро. Носи и мечтай о чем-нибудь великом.
1: После «Курьера» Карен Шахназаров снял «Город Зеро», «Цареубийца», «Американская дочь» и еще много замечательных фильмов. Вот уже более четверти века он возглавляет киноконцерн «Мосфильм».
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
1: Конечно, смысл жизни каждого из нас – это не получение благ земных, а стремление к высоким нравственным идеалам, стремление к тому, чтобы стать лучше, чтобы завтра быть лучше, чем ты был сегодня. И в этом отношении мы должны стремиться вот стать такими, как древние греки или римляне делали вот эти фигуры полубогов, да, там, на которых мы любуемся сейчас. Нам кажется, что у них совершенные тела, совершенные мысли, и вообще они идеальны. Понятно, что мы такими быть не можем, и древние греки такими тоже не были. Но они смотрели на эти статуи и стремились быть такими, вот как нас создал Господь Бог. А Господь Бог, конечно, нас создал идеальными. Но у нас есть наше право, наша воля быть такими, какими мы хотим. Но, конечно, надо понимать, что человек должен ставить себе высокие цели. Если он их не ставит, то его существование достаточно бессмысленно. Поэтому надо понимать, что человек – это высокое, великое звание, которое тоже нужно заслужить. Нужно работать над собой, бесконечно расти. Наверное, об этом я сейчас прочитаю свои стихи. «Есть оплошности и огрехи у любого, а потому всех разделают под орехи, как предстанем по одному. Никого не хочу обидеть, и тем более не виню, но людей в современном виде нужно вывести на корню. Человечество дышит в туне и способно планету сжечь. Человечество — это Бунин, но без дара сплошная желчь. Что поляжет у нас в посеве, то и вырастет по весне. Человечество — Ходосевич, потерявший свое пенсне и ругающий всех на свете, и на чем этот свет стоит. Это свет социальной сети нереальным огнем горит. Человеческий мир хворобой, излечить бы его, ну как? Я и сам задыхаюсь злобой, наблюдая кромешный мрак. Было счастье не за отрогом, а всего лишь за той верстой, где не спорит с единым Богом. Человеческий граф Толстой — это альфа или омега? Темнота или белый свет? Посмотрите на человека. Никого на поверку нет, ни сильнее, ни злей, ни круче человек. Если он велик, гениальный и злой поручик, созерцающий Валерик.
0: Реклама. Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость». Позывные «Великой страны».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что делает человек, когда работает дрелью? Ну, помимо того, что всячески портит нам жизнь. Вопрос на самом деле непростой. Где там ударение поставить? Раскроем секрет. Он и сверлит, и сверлит. Орфоэпический словарь русского языка как государственного сейчас разрешает оба варианта. При этом некоторые словари рекомендуют ставить ударение на последний слог – «сверлит». Но на самом деле, запоминаем, оба варианта правильные – «и сверлит», «и сверлит». А вот когда у соседа трудится бригада и несколько человек работают в разных комнатах, что же они там делают? Представьте, в этом случае они пока еще «сверлят». С ударением на первый слог. Именно так нас учит орфоэпический словарь русского языка как государственного. Хотя многие лингвисты полагают, что правильнее и здесь ставить ударение на последний слог. Но пока он и сверлит, и сверлит, а вот они сверлят. Запомните, и пусть чужие дрели вам не мешают.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Это мы.

0: Станции «Гордость».
1: Омск – город еще молодой. Построен в начале 18 века. С тех пор он превратился в мощный промышленный центр и музейную столицу Западной Сибири. Музей имени Врубеля – крупнейший в регионе. Центр «Эрмитаж Сибирь» – первое представительство главного музея страны за Уралом, хранит сокровища мировой культуры от античности до наших дней. С 18 века сохранилась Омская крепость. Сейчас бывшие укрепления превратили в парк с развлечениями для всех возрастов. Еще одно свидетельство военного прошлого – Тарские ворота, оставшиеся от старинных укреплений. Есть поверье, что если пройти через них на одной ноге и загадать желание, оно сбудется. Омский театр драмы принес городу звание театральной столицы Сибири. Массивное бело-зеленое здание театра, возведенное в начале прошлого века, одно из украшений города. Не забывают в Омске и простых тружеников. Поставили памятник сантехнику Степанычу. Трудяга замер, вылезая из канализационного колодца. Едем в Омск и слушаем песню из мультфильма «Смешарики» на радио «Гордость» 91 FM.
2: Смотрят сосны сверху строго.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Салям, мин Дафне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Радио «Гордость».
6: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости. Единственный белокаменный Кремль в Сибири. Уникальный исторический образец сибирского зодчества – Тобольский Кремль. Один из самых значимых культурно-исторических объектов Тюменской области. В 1961 году ансамбль Тобольского Кремля стал основой формирования историко-архитектурного заповедника. Сейчас на территории Тобольского Кремля 11 исторических объектов показа, а музей-заповедник объединяет 54 архитектурных памятника федерального и регионального значения. Сейчас музеем под открытым небом называют не только сам Тобольский Кремль, но и практически весь исторический центр Тобольска.
1: Слушайте радио «Гордость».

0: Ка.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Жизнь для меня – это высшая и абсолютная ценность. Основа всего сущего. Это дар, который нужно беречь и уважать. Как свою жизнь, так и жизнь других людей. Это не просто биологическое существование, а возможность развиваться, любить, творить, помогать ближним, оставлять добрый след в мире и передавать следующим поколениям знания, традиции и заботу. Жизнь ценна своей уникальностью и неповторимостью. Каждый человек с его мечтами, талантами и опытом вносит вклад в развитие общества и страны. А долг каждого из нас – создавать условия, в которых жизнь будет достойной, безопасной и наполненной смыслом для всех без исключений.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Дергилев Егор Иванович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Егор Дергилев родился в Белгородской области, работал в колхозе. В 1939 году в 19 лет был призван в армию, воевал на фронтах 42-го, отличился в качестве санинструктора и как снайпер, лично уничтожил 98 солдат и офицеров противника. Во время битвы за Днепр вынес из-под огня более 300 бойцов и командиров. В бою за овладение высотой – старшина медицинской службы Дергилев заменил тяжело раненого командира роты. Рота под его командованием захватила высоту и большие трофеи. В том бою Егор потерял руку. Осенью 43-го года Егору Дергилеву было присвоено звание Героя Советского Союза. В 44-м он демобилизовался по инвалидности, окончил агрономический техникум, участвовал в освоении целины, поселился в Ставропольском крае.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Пресне. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Композиция «Добрый ангел мира» – один из символов Ногинска. Неудивительно, скульптуру установили в память меценатов этого города, где многие здания построены в начале прошлого века на средства фабрикантов Морозовых. Вокруг статуи ангела – ротонда из природного камня. Уральские мастера изготовили колонны из цельных монолитов. Рядом сделали фонтан-каскад с водопадиком, ставший любимым в Ногинске местом для фото. Кстати, у ногинской скульптуры есть московский близнец, украшающий спальный район Марьино.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».

Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке слова, в которых ошибаются очень многие. Одно из них – сорит. Да, представьте себе, ударение в нем ставится на второй слог, а вовсе не на первый, как многие любят. Причем на последний слог ударение падает во всех формах. Он сорит, они сорят, а вот мы не сорим. И насорили. Тоже только так, а не иначе. Зато в глаголе «мусорить» ударение на первом слоге. Так что еще один способ запомнить. Он все время сорит, а я никогда не мусорю.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Название песни «Учке» Алигит Бермес в переводе с удмуртского означает «пойдем играть» или «давай веселиться». Это традиционная удмуртская игровая хороводная песня, которую веками пели на молодежных гуляниях весной и летом. Завершили посевную и ну веселиться до уборки урожая. Без этой песни не обходился ни один летний праздник, будь то Троица, Петров день, свадьба или просто посиделки. Запевала девушка или юноша, начинает песню и задает рисунок танца. Импровизация приветствуется. В этой песне есть игра, есть кокетство, говорит исполнительница, певица из Удмуртии Мусо Ани. Я записала свою версию, чтобы вы почувствовали ту самую атмосферу, когда ветер волос и хочется кружиться до утра. Я пою на родном языке, чтобы голос предков зазвучал по-новому, дерзко и актуально. Так возникает мост между прошлым и настоящим, между духом удмуртской земли и ритмом сегодняшнего дня. Мусо Ани. Учке Алигит Бермес. Язык исполнения удмуртский.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова.
3: Во вторник, 11 августа, Вячеслав Федорищев провел заседание Совета по развитию промышленности при губернаторе Самарской области. Глава региона напомнила задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. В их числе укрепление технологического суверенитета, ускорение внедрения отечественных разработок в промышленности и технологий искусственного интеллекта и повышение производительности труда. Губернатор Вячеслав Федорищев оценил масштаб и ход реализации первого в Самарской области проекта жилищного строительства в рамках комплексного развития территорий. Речь идет о ЖК «Матрица», который возводится в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Новосадовой. Общая готовность жилья на данный момент составляет 30%. Сейчас застройщик работает над получением разрешения на возведение второй очереди. Это еще больше 20 тысяч квадратных метров жилья. Всего будет 8 домов переменной этажности. Специализированная ярмарка вакансий для работников склада Wildberries, пострадавшего в результате атаки беспилотников, состоялась в Новосемейкино 11 августа. Более 30 работодателей предложили около 2000 рабочих мест. Сразу после происшествия кадровый центр работы России Самарской области по поручению губернатора организовал консультационные пункты для проведения консультаций по трудовым отношениям, подбору вакансий и возможностям профессионального переобучения для сотрудников склада, а также открыл горячую линию для оказания помощи. На сегодняшний день в пункты обратились более 300 человек. Еще около 200 сотрудников проконсультированы по телефону горячей линии.

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyeleto.rf.

0: Салям, меня Дафне, и я жду вас на вечеринке Этнокульт. 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: За последние 20 лет российским ученым из Объединенного института ядерных исследований в Дубне удалось расширить таблицу Менделеева и синтезировать целых 6 новых сверхтяжелых элементов. Номера 113, 114, 115, 116 и 118. Называются они нихоний, флеровий, московий, ливерморий, тенесин, оганесон. Все названия связаны с первооткрывателями. Флеровий получил имя в честь советского физика-ядерщика Георгия Флёрова, а оганесон – в честь Юрия Оганесяна. Открытие удалось совершить благодаря сложнейшим исследованиям, требующим новейшего оборудования. Раньше элементы можно было обнаружить в минералах. Сейчас подобное открытие требует ускорителей тяжелых ионов, которые есть далеко не везде. Открытие наших физиков – результат не только их труда, но и отличной оснащенности отечественной науки. Пока трудно предсказать, какой практический эффект даст открытие, однако уже сейчас изучение новых элементов позволяет выявить неизвестные качества давно используемых в промышленности материалов. А еще работа ученых из Дубны поможет совершить новые открытия в области работы современной теории ядер и атомов.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Певица Мари Мар.
1: Милосердие – это глубоко вросшее чувство в характер нашего народа. Оно передается из поколения в поколение и является одним из важнейших внегласных правил. Быть милосердным – наша национальная особенность. Не пройти мимо – наша суть.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь.

несет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Астрахань раскинулась в дельте Волги и веками была центром бурной пограничной жизни. Астрахань взял с войском Степан Разин. В то время это уже была могучая каменная крепость с 500 пушек. Астраханский Кремль стоит до сих пор. В нем можно полюбоваться пятиглавым Успенским кафедральным собором, построенным во времена Петра Великого. А здание городского театра оперы и балета молодое, но уже знаменитое. Оно стало подарком городу от президента Путина на юбилей. Огромное сооружение по стилю напоминает ГУМ и исторический музей в Москве. Зал обладает великолепной акустикой, центральная лестница отделена белым мрамором. Астрахань – малая родина многих известных людей. Один из них – художник Борис Кустодиев, родившийся в Астрахани в семье профессора философии.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Салям, Миндефне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлыгали.
3: Радиостанция

0: заметок собирать из разных там напевок, куплетов, птичек в телефоне, собирать форму. Но не хватало, ну, завершения, момента одного. Я приехал на фестиваль Таврида, где я участвовал в патриотическом спектакле. Туда приглашают звезд, и вот в этот раз позвали меня, я открывал спектакль «Песни, дай ему сил», а также внутри спектакля у меня есть совместная песня с Сергеем Нехаенко, который там задействован, песня «Мысли». Она, по-моему,
1: есть
0: тоже
1: у нас в эфире,
0: есть,
1: да,
0: в эфире, да, на радио «Гордость». Вот. И мы стоим буквально уже 20-30 минут до выхода на сцену, и мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Я говорю, есть гитара? Я Сереге говорю, Нехаенко, есть гитара? Он говорит, сейчас.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Отечественные ученые создали первую в нашей стране мощную лазерную установку. Над исследованиями трудились совместно Самарский национальный исследовательский университет и самарский филиал ФИАНА. Все необходимые расчеты делали на самарском суперкомпьютере «Королёв». Все существующие сейчас мощные лазеры устроены по-разному. Российская установка работает на излучении диодных лазеров и инертных газах, например, аргоне, криптоне, ксеноне. Это принципиально новая концепция. До сих пор лазеры работали на парах щелочных металлов. Они более активны, соответственно, такие лазерные установки менее устойчивы к воздействиям. Во всем мире сейчас существует лишь 5 лазеров сопоставимой мощности. Используют их по-разному. С помощью самарской установки ученые уже сейчас изучают различные аспекты реакции горения. Например, смотрят, как в двигателях появляется сажа. Со временем лазеры будут использоваться для связи. Ну а в не столь уже отдаленном будущем мощные установки смогут разрушать угрожающие Земле астероиды.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

Взаимопомощь – это простая и искренняя поддержка, когда ты делишься своими силами и временем с тем, кому сейчас сложно. У нас волонтерами помогаем героям на СВО и поддерживаем тех, кто оказался в трудной ситуации. Это и есть наш российский подход, когда важна компетентная и обязательная.

биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стартала, а могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова,

орбиту, руководил советской лунной программой, готовил полет в космос Юрия Гагарина вместе с Королевым. В их тандеме Келдыш отвечал за исследования, а Королев за технологии. Лишь редкие люди способны быть одновременно учеными, учителями и организаторами науки. Но Мстислав Келдыш был именно таков. Долгие годы он возглавлял Академию наук СССР. Именно он один из тех, кто вернул в Советский Союз молекулярную биологию, способствовав разоблачению Академик Челомей курировал. Мстислав Келдыш поставил интересы страны и науки выше аппаратных склок, и протон был спасен.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Созидательный труд, ну, по всей носит какую-то пользу. И не только тебе самому, но и окружающим. И не обязательно это должна быть польза, вот прям полезная польза, да? Это может быть просто радость, улыбка, хорошее настроение. Я говорю, разумеется, о себе. Я актриса, телерадиоведущая. И если я кому-то повышаю настроение своим присутствием на радио, на телевидении или на сцене, печет хлеб, кто-то строит дома.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений МЧИНЕ.
3: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке. Не дышу мне без милого, не волей, воля, волюшка.
4: Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: Российской академии наук – один из крупнейших в европейской части Евразии. Его основали 35 лет. Ботанический сад занимает почти 332 гектара. На его территории произрастают более 18 тысяч растений, которые признаны национальным достоянием России. Здесь собрана наиболее полная в Европе коллекция субтропических и тропических растений. Дендрарий – самая большая часть сада. Он занимает 75 гектаров и построен как ландшафт. Парк. В центре находится заповедная дубрава, деревьев превышает 150 лет. Но встречаются и 200-летние экземпляры. Уникальное место в нашей уникальной стране.
1: Радио «Гордость».

0: «Кооператив. Права и свободы человека». Аниледа. Певица.
1: Музыка всегда была для меня способом честно говорить о своих чувствах. В жизни именно тогда человек имеет право быть собой, выражать свои мысли и чувства, заниматься тем, что помогает ему оставаться искренним. Именно в этом заключается настоящая свобода.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: вечные
1: цели. Да жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь.

есть любой у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Есть любовь у меня.

будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя.

0: тебя жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Радио «Гордость».

0: Родился он в городе Кириллове в современной Вологодской области в середине позапрошлого века, измерив алгеброй гармонию.
1: Радио «Гордость» представляет.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Мы дома.
1: Не все знают, что совсем рядом с Анапой можно полюбоваться водопадом. Жемчужный расположен на территории заповедника Большой Утриш, всего в нескольких километрах от города. Свое имя

Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо

тут дела? Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. И рыдают бедные, и к ведомо.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире парашютно-реактивная система. В 1973 году советскими десантниками было выполнено первое в мире десантирование боевой машины с экипажем внутри. Десантирование производилось с использованием многокупольной парашютной системы и парашютной платформы. Этот комплекс получил название «Кентавр». В 1976 году для десантирования БМД с экипажем впервые в мире использовали новейшую советскую разработку – парашютно-реактивную систему под названием «Реактавр», то есть «Реактивный кентавр».

0: Истории о главном. Проект
1: «Взаимопомощь» через тропинку, перенести улитку, насыпать крошку воробью, еще зажечь улыбку твою. Делайте добрые дела, помогайте друг другу.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаторами. Слушайте программу.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что во Владимире есть место, активному

готовность объектов приближается общей готовности процента. Обращаю внимание участники совещания, внимание вопросу погашения чеканья в 60 задолженности муниципальных предприятий за газ и электроэнергию. Председатель областного правительства призвал учитывать муниципальных образований, активнее погашать задолженности и затеплений.

Библиотека имени Ленина – это крупнейшая библиотека Европы и одна из самых больших в мире. Ее 19 ярусом хранится около 47 миллионов книг и журналов в 2017 году.

поддержки федеральной радиостанции.

0: Сохранят. Это самые красивые города. Самые необъятные королевства. Необъятные полюбители. Реклама.
1: К новому учебному году готовы? К новому не хватай подарки за покон
0: рекламной службы в Самаре. Телефон рекламной службы 212 9 9 11 09.

остров многоголосых мордовских народных песен, аутентичное звучание которых, в числе которых сын Владимира Ивановича и Анатолий сын Владимира Ивановича, ансамбля традиционные инструменты и народный вокал встречают местные народные рок-музыки. Одна из самых популярных композиций — «Йору». Песня рассказывает о девушке, которая просит дерево,

Если ты собираешь подарок, то и программы для подарочных подрежений.

0: Да?
1: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
2: В России крупнейшая в мире национальная система теплосетей. Многие иностранцы, впервые приехавшие в Россию, с удивлением замечают, температура следовала советскую модель центрального теплоснабжения, в России в целом более 60% помещений до сих пор отапливаются централизованно. А, к примеру, в Москве тепло и горячую воду от теплоцентралей получают более 90% потребителей. ТЭЦ крупных, средних и малых газифицированных городов используют в основном природный газ. Негазифицированные малые города и поселки для производства тепла используют уголь и мазут. Подробности на сайте Достижения.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Это человек. Строит говна, занимается лечит людей, строит будущим монастей, пишет музыку или работает у станка. Если он делает это нечестно с душой, если он держит это нечестно с пользу, это уже лазит дать пользу. Я как музыкант очень хорошо понимаю это ощущение. Когда создаешь песню, не ради чего создаешь песню, потому что тебе есть что сказать людям. Потому что когда хочешь поддержать, вдохновить, я хочу напомнить о важных вещах. И вот тогда действительно появляется чувство, что твой труд имеет смысл. Что есть очень сильная народная фраза. Есть в народе, кто нам забудется, кто через народ трудится, тот не забудется. Мне кажется, в других словах вообще очень многое сказано про наш народ. И очень много про отношения к труду в России. И потому что у нас всегда уважали людей дело. Потому что у нас людей, которые не просто говорят. Людей, которые не устроивают, помогают работать на дело. Помогают для меня создательный труд. Это как для меня создательный труд, который человек оставляет после себя. Который человек не оставляет после себя. Доброе дело. Помощь людям, добрыми дела, что угодно. Главное, чтобы после тебя мир становился хоть немного лучше. Становился потому что именно через труд человека проживает себя. Через твой
1: характер. Истории о главном. Истории о главном.
2: Объявлен набор в отряд Самарской области Новарского края. Его задача охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач его территории области. Не за выезд в зону СВО. Ежемесячное выдавство 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты. А также обучение и проживание. Вступай в отряд Самарской области. Защищай свое. Подробности по телефону 8 800.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. И как замечательно, многие герои спецоперации после демобилизации помогают своим братьям по оружию. Они становятся частью команды фонда «Защитники Отечества». Яркий пример – Сергей Поздеев, который за 25 лет прошел путь до заместителя командира отряда ОМОН «Вымпел». Награжден орденом мужества и двумя медалями за отвагу. В июле 23 года принял участие в первом форуме

0: ветеранов СВО, который прошел при поддержке фонда. После этого он согласился стать заместителем по общественным проектам филиала фонда в Вологодской области. Сейчас Сергей руководит Вологодским союзом ветеранов СВО. Он проводит патриотические мероприятия и вовлекает ветеранов в спорт. Например, возглавлял команду ветеранов СВО на Кубке защитников Отечества и сейчас активно поддерживает героев спецоперации, вовлекает их в паралимпийское движение и адаптивный спорт. Для многих ветеранов Сергей стал наставником и тренером, который помогает раскрывать потенциал. Именно такие мужчины – отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Пристани. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи!
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Ты

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что долгие пруды, давшие свое имя городу Долгопрудному, выкопал во времена Петра I Матвей Пушкин, предок великого поэта. Другое название прудов – виноградовские, по усадьбе Виноградова, где они расположены. Одним из первых владельцев этой земли был Гавриил Пушкин, тот самый, которого Александр Сергеевич сделал эпизодическим персонажем в «Борисе Годунове». Остатки усадьбы можно увидеть рядом с прудами до сих пор. С середины 20 века вокруг прудов разбит парк, один из самых популярных в Долгопрудном.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Аэропорты и города. Наверняка многие сейчас мысленно продолжили эту строчку. И заодно поставили ударение. А куда? Правильный вариант – аэропорты с ударением на «о», не аэропорты. Почему так? Все довольно логично. В слове есть часть «порт», и именно она тянет ударение на себя. Поэтому оно сохраняется во всех формах – аэропорт, аэропорта, аэропорты. Ошибка «аэропорты» появляется часто по аналогии со словом «порты», где ударение на конце. Но в этих словах ударение падает на букву «о». При этом есть интересный момент. Мы говорим «в аэропорту», и там ударение уже уходит на последний слог. Это особая форма, и она тоже считается нормой. Чтобы не путаться, можно запомнить простую рифму. Надевайте ваши шорты, все бегом в аэропорты.
0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
1: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бы бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза бы «Макс», я надеюсь, что две руки на двоих – это немного. Но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце.
0: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: Штормами любовался ты бездонными, когда она атласна и нежна. Между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyleto.rf.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
7: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
8: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27, интеллектуальные технологии Xlantics ET, первоклассный комфорт Xlantics ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
9: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
10: Позвони мне ради Бога. Через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: стану, даже если без тебя. Позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» представляет «Сделано у нас».
2: А вы знаете, что победой над чумой, черной смертью, мир во многом обязан России? По-настоящему эффективную и сравнительно безопасную вакцину против всех видов этой страшной болезни создала советский бактериолог Магдалина Петровна Покровская. Используя бактериофаги, она смогла вывести у себя в лаборатории ослабленные безопасные чумные бациллы. Их ласково звали ручной чумой. Затем врач ввела созданный ею препарат себе. Ее не остановил даже грипп, которым она в тот момент болела. Покровская решила, что убьет двух зайцев, и вакцину испытает и проверит, как она работает на больных людях. В первые сутки у врача сильно поднялась температура. Место укола болело. Когда симптомы прошли, Магдалина Петровна ввела себе вторую, завершающую дозу вакцины. Так советская медицина спасла миллионы людей во всем мире.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Реклама.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: «Снижу тарифы». Другой пишет: «Снижу налоги». Третий: «Уберу мигрантов». Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы и налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Валентин Глушко – один из тех, благодаря кому наша страна начала освоение космоса. Он создал жидкостные двигатели, которые стоят на космических и баллистических ракетах. Он первым в мире сконструировал электротермический ракетный двигатель. Его разработки до сих пор используют протоны. Увлечение космосом для Глушко началось с книг Жюля Верна. Его захватила идея полета на Луну. Уже в 1929 году молодой ученый предложил разработать первый космический корабль и спроектировал для него двигатель. Затем Глушко разрабатывал двигатели на азотной кислоте и керосине для ракет, спроектированных Сергеем Королевым. Именно его разработки помогали запустить ракету Р-7. Но в историю человечества ученый вошел благодаря знаменитому «Востоку» — кораблю Юрия Гагарина. Последним проектом Валентина Глушко стал двигатель для автоматического космического челнока «Буран», без пилота, совершившего два витка вокруг.
0: Представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Салям, мин Дафне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3»?

0: Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Словом «рамена» в древнерусском языке называли плечи. При этом в течение почти тысячи лет и то, и другое слово использовались параллельно. Если плечо, плечи обозначали часть человеческого тела, то рамена – это возвышенный образ, символ мощи, надежности и величия. Плечи – это повседневная речь, проза, лирическая поэзия. Рамена – это церковные тексты, русский эпос, героический стих. На рамена возлагали бремя забот, тяжелого труда и груз ответственности. Рамена несли крест, удерживали воинские доспехи и торжественное облачение. В церковной архитектуре рамена – это конструктивные элементы православного храма, от которых тянулись к небу купола с крестом. 5 куполов на рамена свои воздвигнула она. Это строчки поэта Сергея Городецкого о Софийском соборе Великого Новгорода. А вот Даниил Андреев. Он другую, еще невидимую нам глыбу поднимает на богатырские рамена. Он несет ее к уготованному изгибу мощной крепости, что под Русью возведена. Оба стихотворения написаны в середине 20-го столетия. Но в сотни раз чаще мы встречаем рамена в текстах поэтов и прозаиков золотого и серебряного веков. Многие из них были не только блестящими литераторами, но и выдающимися мыслителями. Хорошо знали прошлое, реалистично оценивали настоящее и предвидели будущее.
0: Радиостанция «Гордость».

0: что уходят в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы.
0: Доля горькая —

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что подмосковный Королёв связан не только с космосом, но и с Мариной Цветаевой. В Болшеве расположен ее музей. Зеленый бревенчатый домик с двумя террасами, построенный в 1933 году, был дачей органов, которую предоставили поэтессе и ее семье. Именно в Болшевском доме Цветаева создала переводы Лермонтова на французский язык. Они составили известную «Болшевскую тетрадь». В доме жили две семьи. Со времен Цветаевой сохранились принадлежавшие ей столовые приборы. На стенах уникальные фото, в том числе кот поэтессы Васенька.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Пока живы наши родители» в исполнении автора-исполнителя, композитора, саунд-продюсера, лауреата «Песни года», «Шансон года», «Золотой граммофон» и других престижных музыкальных премий Константина Костомарова. «Пока живы наши родители» — это песня о нашем поколении, о наших детях и стариках-родителях. Она о важности семейных уз и взаимоотношениях поколений. Слушаем песню на «Радио Гордость» и обязательно звоним родителям.
2: Все мы дети, пока живы наши родители.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! Я певица Елена Максимова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 102. Работаем, работаем. Нужно прикрытие, нужно прикрытие.
1: Ты вернись живой.
0: Всем работать, всем оружие.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Радио «Гордость».

0: написал.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Четыре школьницы из республики Коми создали микроводоросли для очистки водоемов от нефтепродуктов. Микроводоросли разлагают любую нефтяную пленку. Изобретение уже не только запатентовано, но и апробировано на одном из предприятий республики, которое специализируется на ликвидации последствий аварий. Вместе со своей наставницей, биологом Надеждой Лихановой, девочки работали над проектом целых 3 года. Уникальность их изобретения в том, что водоросли отлично развиваются в условиях крайнего севера, а чтобы начать очистку, раствор нужно просто развести в воде. Чтобы добиться этого результата, школьницы экспериментировали со специальной питательной средой.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Я люблю, и значит, я живу.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Певица Мари Мар.
1: Справедливость – ключевая духовно-нравственная категория, понимаемая не просто как юридическое равенство, а как соответствие поступков человека. Она связана с понятием чести, совести, правды, милосердия и служения Отечеству. Справедливость – это струна нашей идентичности. Несправедливость – это плохо не только по отношению к нам. Русский человек переживает, когда творится несправедливость по отношению совсем к другому, к далекому, неизвестному ему человеку.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Вячеслав Воробьев во время службы в Белгородском ОМОНе был направлен в горячую точку. В феврале 2009 года старший сержант Воробьев участвовал в штурме захваченного бандформированием дома и как наиболее подготовленный пошел первым. Увидев готовых к бою бандитов, он открыл огонь и принял первый удар на себя. Сослуживцы успели перегруппироваться и вступить в бой с выгодных огневых позиций. Вячеслав был ранен, но продолжал бой и корректировал огонь своих товарищей. Бандиты расстреливали его практически в упор. Позже врачи насчитали на теле ОМОНовца 16 пулевых ранений. Не желая сдаваться, боевики подорвали дом. Воробьева засыпало обломками, но товарищи сумели его вытащить. В марте 2009 года Вячеслав Воробьев был удостоен звания Героя России. Сейчас герой живет в родном Белгороде. Ранения пока не позволили ему встать на ноги, но Вячеслав ведет насыщенную жизнь. Окончил университет, избирался депутатом городского совета, стал одним из почетных факелоносцев зимних Олимпийских игр в Сочи. 200-метровую дистанцию Вячеслав Воробьев преодолел в инвалидной коляске.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Радиостанция «Гордость».
2: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ООО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Салям, мин Дафне, и я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлыхали.
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Радио

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! Это «Родные». Слушайте нашу песню «Река Волга» на Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Струковский сад – первый общественный парк в Самаре. Городские власти приобрели его еще в середине позапрошлого столетия. А началось все с Григория Струкова, который приобрел участок леса на берегу реки и устроил в нем ухоженную усадьбу. При наследниках парк пришел в запустение. Тогда его выкупил город и устроил благоустроенное общественное пространство. Именно здесь, в начале 20 века, впервые прозвучал легендарный вальс «На сопках Маньчжурии». Сейчас Струковский сад, украшенный фонтанами и гротами, самое любимое горожанами место отдыха.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Перстень, наперсток, перчатки – все эти слова производные от устаревшего слова «перст». Перстом в древности называли палец руки, а перстами, соответственно, пальцы. С течением времени в обыденной речи все более закреплялись слова «палец», «пальцы», а персты сохранялись в богословских и литературных текстах, прежде всего в поэзии. Слово «перст», «персты» могли использовать, чтобы придать поэтическому тексту более возвышенное звучание. Вот, например, Василий Жуковский: «Могущими перстами певец ударил по струнам». Пушкин: «Перстами легкими, как сон, он моих зениц коснулся он». Сегодня перст встречается во фразеологизмах: перст Божий или перст судьбы. Так говорят о каком-либо переломном событии, явлении, стечении обстоятельств, ставшем переломным моментом в жизни. Перст указующий – это уже ироничный комментарий по поводу распоряжения начальства. А вот почему о человеке совершенно одиноком, не имеющем ни семьи, ни близких, говорят «один как перст»? Ведь пальцев много. Оказывается, имелся в виду большой палец руки, расположенный особняком, отдельно от остальных. Наденьте варежку, четырем пальцам тепло и уютно вместе, а первый большой остается обособленным. Один, совсем один.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни. Певица Асюта, участница боевой музыкальной группы «Катюша», решилась на сольную карьеру под грузом эмоций от первых командировок в зону СВО. После возвращения домой она первым делом отправилась в мобилизационный центр с просьбой направить ее на помощь солдатам. Получив отказ, Асюта позвонила своему наставнику Сергею Войтенко, который убедил ее продолжать поддерживать наших парней ее главным оружием – песней. А уже несколько дней спустя родилась идея для новой песни.
1: У меня в глазах картинка вспомнилась. Стояли 1000 солдат на коленях, и они молились перед боем. И я сижу и думаю, вот главное, чтобы они вот вернулись живыми. Я опять звоню Сереже Войтенко. Она говорит, ну, может быть, песню нужно тебе сочинить. Давай мы обратимся к Наташе Анфаловой. Я ей рассказала все свои истории, что я чувствую, что я вижу. Буквально вечером текст был готов. Замечательные слова. Я сижу и плачу. И Сережа такой, ну что ты плачешь? Давай писать музыку и будем делать песню.
0: Так и появилась на свет песня «Цветы полевые» в исполнении Асюты. Послушаем ее в эфире «Радио Гордость».

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyleto.rf.

Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Быть или нет, кажется.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Художественная гимнастика, рожденная в СССР. Этот вид спорта обязан своим появлением курсом Петра Лесгофта для приготовления руководительниц физического воспитания в Петербурге. В 1914 году на курсах, ставших впоследствии Институтом физкультуры имени Лесгофта, открылась Высшая школа художественного движения. В апреле 1941 года выпускники и учителя школы провели первый чемпионат Ленинграда по художественной гимнастике. В 1948 прошел первый чемпионат СССР. С 1963 года проходят чемпионаты мира. Олимпийским видом спорта художественная гимнастика стала в 1984 году.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Певица Мари Мар.
1: Созидательный труд. Вообще созидание через труд – это и есть творчество. Поэтому именно творческий труд приносит человеку наивысшую радость и удовольствие. Вне зависимости от того, интеллектуальный это труд или физический. Потому что в нем раскрываются таланты человека, его способности, стремление к самореализации, взаимопомощи, дисциплине, ответственности за результат. Созидательный труд подразумевает ответственность и несет в себе позитивное нравственное начало. Он является одной из форм служения Отечеству. Для меня лично созидательный творческий труд – это высшая степень наслаждения. Мое творчество, оно исходит от сердца и из души.
0: Радио «Гордость».

Вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади тебя.

здесь успеем натворить, подраться здесь, хоть я пою. Другие любят, третьи думают любить, уйдут как пыль, и что без сна. И сыновья, и внуки внуков в трех веках, не дай Господь, чтобы война

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Меня зовут Зоя Воловикова. Слушайте «Радио «Гордость» здесь.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Леонидович Лавровский – легенда советского балета. Четверть века он танцевал лучшие партии Большого театра, а потом многие годы преподавал балет. Лавровский происходил из театральной семьи. Отец его был хореографом, а мать – звездой Мариинки. Их сын окончил хореографическое училище при Большом в Москве и практически вырос в театре. Успех пришел к нему рано. Еще совсем юным Лавровский блестяще исполнил Альберта в «Жизели». В середине 60-х молодому артисту аплодировал Лондон. Михаил Леонидович танцевал принца в классической «Золушке» и имел огромный успех. Но это было только начало. Талант Лавровского расцвел, когда в Большой театр пришел великий балетмейстер Юрий Григорович. Именно он предложил ему роль Спартака в одноименном балете на музыку Арама Хачатуряна. Грандиозная постановка о восстании рабов в Древнем Риме стала одной из непревзойденных вершин советского балета, а партия Спартака – визитной карточкой Лавровского. Он был одинаково хорош и в роли Альберта из «Жизели», и в роли Зигфрида из «Лебединого озера», и в роли Ивана Грозного, и в роли Спартака. Михаил Лавровский – талант, многогранный во всех отношениях. Завершив карьеру танцора, он состоялся в качестве режиссера-постановщика и балетмейстера. Среди его учеников – премьер Большого театра Владислав Лантратов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этнокульт», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Престо. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио. Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Горда».
3: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. А если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: и женюсь.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Поклонники детектива легко могут назвать ряд книг и фильмов, где один из героев пытается убедить другого в его неадекватном восприятии реальности. Или выставить сумасшедшим в глазах окружающих, или буквально довести до психического расстройства. С развитием интриги становится понятно, что речь идет об очень нехорошем человеке, часто даже преступнике, который путем различных манипуляций намерен получить полный контроль над жертвой в собственных интересах. Один из самых ярких примеров пьеса британского драматурга Патрика Гамильтона «Газовый свет». Сюжет. Муж пытается довести жену до безумия, чтобы украсть ее деньги. Оригинальное название «газлайт» породило термин «газлайтинг». В научно-понятийный аппарат его ввели британские же психиатры. Они описали случаи психологической манипуляции в отношении лиц, которых родственники помещали в психиатрическую клинику с целью получения выгоды. Сегодня понятием «газлайтинг» пытаются обозначить множество разнообразных приемов. Газлайтер проявляет себя, в частности, тем, что намеренно искажает факты, подменяет понятия, внушает ложные убеждения, чувство вины и стыда, пытается подменить с точку зрения жертвы собственной, выставляет себя невинной жертвой, а жертву злодеем, переписывает историю. Стоп! Возникает ощущение, что подобные манипуляции характеризуют не столько межличностные отношения, сколько большую политику. И да, понятие «политический газлайтинг» тоже есть. Оно появилось в середине 10-х годов нашего века. Подумайте об этом.
1: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что Иммануил Кант несколько лет был нашим соотечественником? Дело в том, что современный Калининград, а тогда еще Кёнигсберг, в 18 столетии несколько лет был российским городом. Было это при императрице Елизавете Петровне, после победы русского оружия в Семилетней войне. Сейчас одно из знаковых мест в Калининграде – торжественно украшенная могила философа возле Кафедрального собора. Дважды в год, в дни смерти и рождения Канта, мемориал открывают. Тогда можно увидеть кинотаф над его могилой.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». «Мы дома». Радио «Гордость».

История одной песни. Стихи песни «Одинокая птица» написал для группы «Наутилус Помпилиус» ее постоянный автор Илья Кормильцев. Музыку создавал сам лидер и вокалист коллектива Вячеслав Бутусов. Композиция вышла в культовом 10-м альбоме группы «Крылья» в 96-м году. Выход альбома стал событием, знаковым для целого поколения. Приключения героя фильма «Брат» Данилы Багрова начинаются, когда он попадает на съемки клипа «По крыльям». «Одинокая птица» – песня того же альбома, но не настолько известная. Сюжет ее трактуют по-разному. Одни считают, что композиция посвящена женщине, свободной, сильной и одинокой. Другие говорят, что «Одинокая птица» – символ вечных поисков творческого человека. Авторы молчат, так что каждый решает сам.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Салям, мин Дефне, и я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
4: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Радио «Гордость».
7: Если б не было тебя,

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Первый российский агробеспилотник С-80 компании «Транспорт будущего» прошел сертификацию в Росавиации и может использоваться для коммерческих работ. Дрон предназначен для точечного внесения удобрений и средств защиты растений, обладает полезной нагрузкой 40 килограммов и способен обрабатывать до 18 гектар в час. Этот беспилотник не только единственный на сегодня сертифицированный агродрон, но и первый такой аппарат, у которого налажено серийное производство. На заводах компании в Тольятти и Белгородской области производится 100 дронов ежемесячно. Но уже в ближайшем будущем компания планирует выпускать по 250 таких дронов каждый месяц.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В этом году всероссийская акция «Неделя детской книги» станет рекордной по числу участников. К ней уже присоединились почти 10 тысяч библиотек. В 2025 году акция впервые охватит все 89 регионов России. В библиотеках пройдут десятки мероприятий, концерты, спектакли, кинопремьеры и встречи с писателями. А авторы и иллюстраторы детских книг лично встретятся с юными читателями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ивент. Слово «ивент» в Россию пришло в конце 90-х. Буквальный перевод с английского – «случай», «событие». По иронии судьбы, ивентом называют событийное мероприятие. Но вовсе не случайное, а специально организованное с целью продвижения товара, услуги или идеи. Ивенты различаются по масштабу, формату и множеству других признаков. Это может быть грандиозный фестиваль для широкой аудитории, презентация для клиентов и партнеров, корпоративное мероприятие, городской праздник и много чего еще. Заказчиком ивента может быть компания, государственная или общественная организация, профессиональное объединение, частное лицо, да кто угодно. А вот организация и проведение – дело профессионалов, ивент-менеджеров и ивент-агентств. В мировом масштабе в ивент-индустрии занято несколько миллионов человек. В России больше 25 тысяч. Вот для них использование слова «ивент» обосновано и удобно. Оно обобщает множество профессиональных действий, понятий и облегчает коммуникацию между своими. Для прочих употребление этого слова в целом неуместно. Вы ведь идете на фестиваль, а не на ивент. Участвуйте в конференции, в восторге от корпоративной вечеринки. Так и говорите. Оставьте профессиональный сленг профессионалам.
0: Радиостанция «Гордость».

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Зинаида Виссарионовна Ермольева – имя, которое спасло тысячи жизней. Она создательница первого советского антибиотика пенициллина, препарата, который совершил настоящую революцию в медицине. Благодаря ее разработке к концу Великой Отечественной войны количество ампутаций и смертельных заражений крови практически снизилось к минимуму. Ермольева не просто ученый, а настоящий герой своего времени. Она работала в тяжелейших условиях, рискуя собственной жизнью, чтобы найти средства борьбы с инфекциями. Но знаете ли вы, что прототип советского пенициллина Ермольева получила из плесени, выросшей на стене бомбоубежища в Москве во время бомбардировок? Этот случайный, но судьбоносный образец и послужил основой для создания лекарства, которое спасло множество солдат. Сталин лично наградил Ермольеву за разработку пенициллина, но при этом потребовал, чтобы препарат был доступен для всех советских граждан. После войны Ермольева продолжила научную работу, создавая новые лекарства и обучая молодых ученых. Ее вклад в медицину невозможно переоценить. Зинаида Ермольева – символ мужества, таланта и самоотверженного служения науке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».
3: Снова по деревне дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Мы все часть чего-то большого, как фрагменты мозаики. Мы внуки своих дедов, дети отцов, складываемся в большую картину мира, рождая детей и рассказывая им свои семейные истории и передавая свои традиции. И это дает нам силы. Эти мосты между прошлым и настоящим – это наше осознание себя, откуда мы, какие мы. И это осознание того, что нам есть чем гордиться, нам есть что помнить и есть что чтить. Для меня яркое олицетворение исторической памяти и преемственности поколений – это бессмертный полк. Каждый год 9 мая все больше и больше людей выходят на улицы. Я, к сожалению, ни разу не смогла принять участие, и мне очень бы хотелось портретом своего дедушки пройти вместе со всеми и ощутить себя частью, но в этот день всегда уже с утра концерты. Тем не менее, один раз мы встретили людей, зашедших перекусить

0: поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: 6. Слушаем своих.
1: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стася на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: На судоверфи в Нижегородской области заложили сухогруз для Арктики. Это первый из 13 самоходных сухогрузов новой арктической серии. Его строительство будет осуществлять Окская судоверфь в городе Навашино. Сухогруз предназначен для морского и смешанного плавания. Его длина 141 метр, ширина почти 17. Два просторных трюма позволят перевозить насыпные и крупногабаритные тяжеловесные грузы. Арктическая версия отличается большей мощностью судовых двигателей и повышенным ледовым классом для эксплуатации на трассах Северного морского пути с июня по октябрь.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Прости, прощай, как нынче дышится вольготно чистый мед. Прости, прощай, погода летная и треск.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Александр Кучерявый. Фронтовой диалог.
1: Вопрос от КВ, как монета в копилку. Что важно в бою для простого солдата? И губы его шевелятся с ухмылкой. Граната, аптечка, АК и лопата. Но самое главное все же лопата. Пусть даже до штурма осталось полночи. Ты ямку свою углубляй до наката. Коль землю живым потоптать еще хочешь. Под утро к тебе прилетит 120-ка, когда наши арты проявят активность. И вот ты живой, но 300-й, не сладко, проявит аптечка свою креативность. Укол обебол. По рации к бою. Противник решил навестить нашу точку. Десант на тебя наползает по полю. Вот тут пригодится АК, это точно. И только когда, озверевший под вечер, быка отстреляв до последнего хлама, гранату зажмешь ты рукою покрепче, и можешь припомнить и Бога, и маму. Я глупо уставился в сжатые губы седого КВ и отбросил окурок. Так что же спасет на войне, не погубит? Молитва и та же лопата, придурок.
2: В строчках стихотворения донецкого поэта Александра Кучерявого прозвучала аббревиатура КВ. Есть множество вариантов расшифровки, но в данном случае КВ – это командир взвода. И никак иначе.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

История одной песни. А знаете, что песню «Владимирская Русь» для группы «Черный кофе» написал Александр Шаганов, автор «Бессмертных», «Выйду ночью в поле с конем» и «Батяни комбата»? Это было одно из первых его стихотворений и тот самый хит, с которого началась его карьера автора песен. Поэту было 17 лет, он сдал сессию, шел по заснеженной Ильинке, и вдруг в голове словно само сложилось: деревянные церкви Руси, перекошены древние стены. Название «Владимирская Русь» пришло позже и связано с малой родиной Шаганова, деревней Пегасово под Суздалем. Спустя несколько лет уже отполированное стихотворение высоко оценил Андрей Вознесенский. Тогда Шаганов предложил его основателю «Черного кофе» Дмитрию Варшавскому, который уже положил на музыку другое стихотворение поэта «Звездный водоем». «Владимирская Русь» взлетела в топ, а ее создатель ушел из Мостелефонстроя писать песни. Слушаем «Владимирскую Русь» группы «Черный кофе» на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в окрестностях Домодедово в селе Битягово расположена церковь 17 века, памятник архитектуры федерального значения. Точно известна даже дата постройки нынешнего храма – 1671 год. Именно тогда стольник Иван Телепнев построил каменную пятиглавую церковь, уже имевшую примерно тот же вид, что и сейчас. Рядом с церковью некрополь, который совершенно уникален. В Подмосковье найдется немного кладбищ, где хорошо сохранились каменные надгробия обычных крестьян, похороненных еще в конце 19 века.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
3: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Ростовской области создали технику для эффективного тушения лесных пожаров. Проект реализован благодаря механизму пилотной площадки. Это позволяет разработчикам провести опытную эксплуатацию на базе заказчика и доработать устройство под его нужды. Компании проходят полный цикл создания продукта от идеи, тестирования и апробации до заключения договора на поставку. В рамках программы изготовили навесной тракторный грунтомет, предназначенный для локализации территорий ландшафтных и лесных пожаров. Устройство существенно облегчает задачу борьбы с пожарами слабой и средней интенсивности. Оно выполняет сразу несколько задач. Тушит открытый огонь, локализует его и останавливает тление. Для создания грунтомета за основу взяли разработки советских инженеров. Тушение огня происходит за счет срезания и выброса грунта в зону пожара при взаимодействии с трактором. Новочеркасские грунтометы обладают эффективной дальностью метания, что отличает их от имеющихся аналогов и делает востребованными на рынке.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ разработали новый прибор для измерения влажности почвы. Устройство уже запатентовано, об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки России. Принцип работы основан на свойствах электрического тока. В сухой почве ток почти не проходит, сопротивление слишком высокое. Во влажной почве ток идет лучше, сопротивление ниже. Датчик сделан в виде стакана с крышкой и рукояткой, в центре стержень с острым керамическим наконечником. Снаружи решетчатая стенка в виде спирали. При повороте рукоятки датчик ввинчивается в землю. Почва попадает внутрь и уплотняется. Пустот становится меньше. Это важно для точности измерений. Между центральным и наружным электродами подается напряжение. Источником может быть сеть, аккумулятор или батарея. Ток измеряют амперметром или специальным прибором. Влажность определяют по эталонным номограммам. Существующие аналоги требуют специальной лаборатории. Нужна предварительная подготовка почвы. Требуется измерение высоты столба жидкости с помощью лупы. Новый датчик не требует сложного оборудования. Он не нуждается в дополнительных исследованиях. Прибор прост в использовании. На изобретение получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Разработка уже готова к применению. Ее можно использовать в сельском хозяйстве и научных исследованиях.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, откуда в русский язык пришло слово «пляж»? Происхождение оно иностранного и очень древнего. Восходит еще к латыни, оттуда попало во французский и другие европейские языки. Исходно пляжем называли некую промежуточную полосу между морем и настоящей сушей. Границу водной стихии. Когда это слово пришло к нам, точно никто не скажет. Однако в первой половине 19 века его еще не существовало. А вот в самом конце позапрошлого столетия в письмах Антона Павловича Чехова кусочек пляжа уже упомянут во вполне современном значении. Соответственно, скорее всего, пляж пришел в Россию где-то в середине 19 века с распространением моды на отдых у моря.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Дмитриевич Папанин – имя, звучащее как гимн мужеству и науке. Гордость отечественной науки, выдающийся исследователь Арктики, ученый с мировым именем, дважды Герой Советского Союза. Его подвиг по изучению Северного полюса навсегда вписан в учебники истории, а современные специалисты до сих пор используют открытия, сделанные его экспедицией. Папанин командовал первой в мире дрейфующей станцией «Северный полюс-1», которая пронеслась на льдине 2000 километров до берегов Гренландии. За этой арктической одиссеей следил весь мир. Но знаете ли вы, что изначально в состав первой папанинской четверки входили собаки? Да, четвероногие друзья должны были помогать в исследованиях и охранять станцию от белых медведей. Однако из-за сложностей с транспортировкой и обустройством от этой идеи пришлось отказаться. Еще один интересный факт. Во время дрейфа льдина, на которой находилась станция, уменьшилась в размерах в несколько раз. Папанинцы чудом избежали гибели, но, несмотря на все трудности, они продолжали свои научные наблюдения, собрав уникальные данные об Арктике. Иван Папанин не просто исследователь, а настоящий символ героизма и преданности науке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на солнышке, и душу мне без милого, не боли, воля, волюшка.
2: Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные

0: 1000 поводов для гордости.
1: Слэдж-хоккей или хоккей на санях – паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях. В отличие от обычного хоккея, у них две клюшки. Ими и толкаются, и ведут шайбу. Практически все правила те же, что в обычном хоккее. Только период продолжается не 20, а 15 минут, поскольку играть только руками и верхней половиной тела очень тяжело. Этот вид спорта придумали в Скандинавии в 60-х годах прошлого века. В России им начали заниматься лишь в конце 2000-х, начале 10-х. Но уже на Паралимпиаде 2014 в Сочи россияне стали серебряными призерами, уступив только действующим олимпийским чемпионам, американцам, с минимальным счетом 0-1. В 2016 году наши парни стали чемпионами Европы в Швеции, а сейчас слэдж-хоккей – одно из самых популярных увлечений ветеранов специальной военной операции. Это отличный способ реабилитации и самореализации. В марте 2025 года на Кубке защитников Отечества в Ханты-Мансийске в хоккейном турнире приняли участие уже 15 команд со всей страны. Возможно, через некоторое время будет создана регулярная лига ветеранов СВО по слэдж-хоккею.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Певица Мара.
1: Гуманизм для русского человека – это прежде всего человеколюбие, сострадание, сопереживание, забота о других людях. Как на уровне человеческих отношений, так и на уровне жизни общества. Это великие русские писатели-гуманисты показывали остальному миру величайшие примеры сострадания и любви к человеку, веры в человека в своих произведениях – Достоевский и Толстой. Даже на Западе многие считают их главными писателями человечества, потому что именно Толстой и Достоевский показали настоящую любовь к человеку, веру в его выбор добра в любых обстоятельствах, выбор человеком света через потрясение, искушение и падение. Гуманизм Достоевского и Толстого видит в каждом человеке образ Божий и способность каждого к духовному совершенствованию. Наш гуманизм противостоит идеям трансгуманизма, активно продвигаемым на Западе. Там речь как раз об обратном, об искусственном изменении природы человека, изменении его тела, экспериментами с психикой и сознанием. Они хотят создать некоего постчеловека, для этого даже придуман термин «posthuman» с другим обликом в результате внедрения новых биотехнологий. Киборга с искусственными имплантантами и чипами в теле и мозге, с измененной генетикой и, возможно, сознанием, подключенным к искусственному интеллекту. То есть там работают над планом по расчеловечиванию человечества, и только Россия, страна света, сможет, как и во все времена, коварным планам противостоять.
0: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни. Композиция «Элегия» написана Аленой Минулиной совместно с участниками второго ее проекта «Viva Animo», что в переводе с эсперанто означает «живая душа». Коллектив «Viva Animo» исполняет романсы под аккомпанемент живых инструментов. Песня «Элегия» задумывалась не только как связующее звено двух направлений – поп-музыки и романса, но и основой для нового направления в творчестве певицы. Дело в том, что в планах у Алены создать своеобразный театр, демонстрирующий широту русской души.
1: Для меня было важно сделать вот такой совместный фит, где есть мой поп-проект основной и где есть вот это творческое объединение, потому что именно все синергии. Сейчас вот видите, туда еще прибавились танцоры, прибавились художники, дизайнеры. Мы идем, например, к тому, чтобы создать свой перформанс, театр, да, потому что вот мы двигаемся к такому разностороннему воплощению русской идеи. Все об одном.
0: Слушаем проникновенную «Элегию» в исполнении Алены Минулиной на радио «Гордость».

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Ногинске растут сразу два дуба-памятника? Огромные деревья, один на Фонтанной площади, а второй на улице Рогожской, входят в Национальный реестр старовозвратных деревьев России. Высота их впечатляет – 24 метра на Фонтанной площади и 28 на Рогожской. Оба дуба возрастом больше 150 лет. В реестр их включили благодаря экологическому обследованию, которое провели ногинские школьники-экологи. Название памятников живой природы претендовало больше деревьев, но в итоге в Национальный реестр вошли только два.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: не боюсь ошибаться напрасно. Я не боюсь делать то, что хотела.
1: Я не боюсь.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Салям, мин Дафне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлыхали.
3: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Сделано у нас».
1: Революционное средство борьбы с кариесом создали отечественные ученые. Покрытие на основе производных хинолина и гидроксиапатита можно нанести на зубы как пасту. Через полчаса пленка застынет и образует защитный слой, который восстанавливает поврежденную эмаль, препятствует образованию зубного налета и подавляет рост бактерий, вызывающих кариес. Защитное покрытие по своему составу и структуре близко к природной зубной эмали. В ближайшем будущем его можно будет использовать для укрепления зубов после отбеливания и для профилактики кариеса. Исследовательские работы выполнили ученые из Воронежского госуниверситета на средства гранта Российского научного фонда.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовые включения в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, как фитнес связан с естественным отбором? Давайте разберемся. Понятие «фитнес» восходит к английскому «fit», то есть адекватный и соответствующий. Фитнес – изначально пригодность для выполнения какой-либо задачи. В этом значении слово существовало с 16 века. Затем Чарльз Дарвин ввел его в научный оборот. Наилучшую приспособленность особи к тем или иным природным условиям, результат естественного отбора, Дарвин назвал в английском языке «фитнес». А современное значение появилось примерно в 30-е годы прошлого века. Где-то в 70-е слово «фитнес» широко распространилось в Соединенных Штатах и Западной Европе. В нашей стране еще в 90-е было популярно существительное «шейпинг». Именно так называли разные системы упражнений для поддержания формы. Фитнес же начал завоевывать популярность уже в 21 веке.
0: Радио «Гордость».

если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь.

тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, идут, про таких не пою.

0: Если лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Есть в России люди, чей подвиг – достояние не только Родины, но человечества. Таков Юрий Гагарин. Родился он в 1934-м в Гжатске Смоленской области и по первой специальности был формовщик-литейщик. В авиацию пришел через аэроклуб. Из летного училища его чуть не выгнали. Из-за небольшого роста Гагарин видел взлетно-посадочную полосу под нестандартным углом. Послужив в Северном флоте, он попросился в космонавты и 12 апреля 61-го в 9 часов 7 минут по Москве прозвучало историческое «Поехали». Не все знают, что первых шагов в космосе могло и не быть. Уже когда космонавт был в кабине, оказалось, что капсула не герметична, и крышку пришлось задраивать заново. А во время приземления было настоящее чудо. Ветер нес Гагарина в Волгу, но тут оторвалась 30-килограммовая аварийная укладка. Снижение замедлилось, и первый космонавт приземлился на суше. Гордимся подвигом Юрия Гагарина.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Гуманизм – это осознанный выбор. Строить жизнь, творчество так, чтобы вокруг становилось больше уважения, достоинства, возможностей для всех. Для меня гуманизм начинается с малого. С того, как ты относишься к людям рядом с собой. С готовностью обратить внимание на их проблемы, выслушать, поддержать, помочь. Музыка – один из самых сильных инструментов для этого, я считаю. Мы много раз убеждались в этом. Песня становится опорой. Выступаем в госпиталях перед бойцами, видим, как музыка дает им силы. Они хотя бы на несколько минут отвлекаются от тяжелых мыслей. В эти моменты, понятно, твое искусство существует для людей. Гуманизм – это ответственность. Поэтому мы стараемся писать песни, которые не будут жалеть слушателя, а дадут ему силы. Это гуманистический подход. Мы видим в человеке потенциал, а не его проблемы. Гуманизм – это действие. Мы регулярно проводим благотворительные концерты, помогаем тем, кто в этом нуждается. Потому что слова без дел – это просто звук. И мы будем продолжать идти этим путем. Через музыку нести людям добро, надежду, веру в лучшее. И, конечно, радость.
0: Истории о главном. Реклама.
2: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Пристани. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Более 20 600 патентных заявок подано в России за 2023 год. Это почти на 9% выше уровня 2022 года. При этом отечественные заявители сосредоточились на технологиях, которые обозначены как приоритетные для концепции технологического суверенитета России. По данным Роспатента, больше всего заявок относится к сфере медицинских технологий и фармацевтики. На втором месте беспилотные летательные аппараты и авиатехника. На третьем – двигатели строения. Более половины всех заявок подано вузами и научно-исследовательскими организациями, и без малого четверть – физическими лицами, изобретателями.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Мария Ватутина. Поэма «Улов». Фрагмент номер 7.
2: Едем по степи Донецкой. Мокрый снег и ночь в степи. Мы читали в части Энской час назад свои стихи. Был разрушен дом громада, кроме парочки цехов, где набилась ардебригада ради этих вот стихов. Под финал зажгли лампасы, а бойцы все шли и шли, словно мы боеприпасы им на точку подвезли.
3: Поэму «Улов» Мария Ватутина написала в дороге, что называется «По горячим следам». В конце декабря 23-го года в составе агитбригады она выезжала на Донбасс. Певцы, музыканты, поэты проехали с новогодними концертами по воинским частям. Выступали вблизи линии фронта в пунктах временной дислокации. Сильные впечатления от встреч с бойцами, от небезопасных поездок нашли отражение в стихах. В итоге они сложились в поэму из 10 частей эпизодов.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

История одной песни. Сегодня в рубрике «История песни «Заря». Ее написал и исполнил казак из Самары Максим Горельченко, один из победителей конкурса «Музыка гордых» в этом году. Композицию он посвятил погибшему на СВО брату, другу и воину их казачьего отряда Сергею Буланову с позывным «Заря». Его поразил тот факт, что Сергей, отправляясь во вторую командировку на СВО, на прощание семье сказал, что скорее всего не вернется, но по-другому поступить не может. И он не вернулся. Дома осталась жена Ксения и 7 детей. Когда Максим узнал от командиров о подвиге Сергея, как он, не жалея себя, шел на огромный риск ради спасения товарищей, тогда родились первые строчки. Автор отправил их супруге и сослуживцам Сергея. С передовой пришла просьба написать песню на эти стихи. Песню записали почти с одного дубля. Песню «Заря» очень ждут родители погибшего героя, семья и братья по оружию. Теперь она звучит на радио «Гордость». Слушаем композицию и гордимся нашими героями. Вечная слава!

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что во Владимире находится одна из самых больших коллекций ложек в мире? В частном музее Татьяны Пекуновой собрано 35 тысяч ложек из 160 стран мира. Среди них вещи знаменитостей. Например, ложка космонавта Валерия Кубасова. Есть просто необыкновенные предметы, вроде свадебной ложки с двумя ручками или настоящие произведения ювелирного искусства, работы поставщиков императоров Российской империи. А еще в музее рассказывают необычные факты о таком, казалось бы, обыкновенном предмете, знакомом всем с детства.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Вопреки распространенному мнению, первый в мире киноаппарат был изобретен не во Франции, а в России. Имя этого первопроходца – Иосиф Тимченко, гениальный механик из Харькова. Его кинетоскоп появился задолго до знаменитых братьев Люмьер. Еще до этого прорывного изобретения Тимченко был признанным мастером, получившим серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже за передовые разработки. Но знаете ли вы, что первая демонстрация кинетоскопа Тимченко состоялась в Одессе в 1893 году? Зрителям показали два коротких фильма «Копьеметатель» и «Скачущий всадник». К сожалению, изобретение Тимченко не получило широкого распространения за пределами Российской империи, и слава первооткрывателей досталась другим.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
2: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333. Когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
3: Ну, вот я считаю, что эту, ну, много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, всей нашей стране, ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
2: Да, и эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь в эфире «Радио Гордость». Поехали!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Леонид Витальевич Конторович – единственный нобелевский лауреат по экономике с советским гражданством. Родился он в 1912 году в семье врача и был одним из первых наших официальных вундеркиндов. В Ленинградский университет он поступил в возрасте 14 лет. Юному студенту потребовалось специальное разрешение от наркома просвещения. В итоге вуз Конторович окончил в 18 лет, будучи автором уже 11 научных публикаций. Работал он в области функционального анализа и в 25 стал автором классического труда о методах решения уравнений в частных производных. Леонид Конторович был в числе тех, кто рассчитывал критическую массу плутония для нашего атомного проекта, рационализировал раскрой металла в оборонной промышленности. В дальнейшем именно способность все оптимизировать принесла Конторовичу Нобелевскую премию по экономике. Началось с фанеры. Математик рассчитал, как распределить древесину между стенками наиболее эффективно. Затем он развил свои идеи и фактически создал линейное программирование на несколько лет раньше, чем американцы. Идеи Конторовича были прорывными, и в 1975 году ученый получил Нобелевскую премию по экономике. До сих пор он остается единственным человеком с советским или российским гражданством, добившимся этой награды. Конторович был не только ученый, но и учитель, и организатор науки. Он один из создателей Института математики Сибирского отделения РАН и возглавлял кафедру вычислительной математики Новосибирского университета.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Калининградская область богата старинными замками, а вот Нессельбек – современный развлекательный новодел. Построили его в начале 10-х годов, чтобы придать изюминку местной пивоварне. Архитекторы подошли к делу серьезно. Изучили средневековую архитектуру, посетили сохранившиеся европейские замки и создали эффектную стилизацию из красного кирпича, как и положено настоящей балтийской готике. Сейчас Нессельбек – это полноценный замок под средневековье с орвом, с ареной, где регулярно проводятся рыцарские турниры, и музеем пыток.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А вы знаете первый российский нестоличный город, где появился общедоступный музей? Это Саратов. В позапрошлом веке художник-маринист Алексей Боголюбов подарил городу свою коллекцию, где было все – от помпейских фресок до европейской живописи XIX века. Так появился Саратовский музей имени Радищева. В Саратове же находится первый в мире детский театр. Местный ТЮЗ работает с 1918 года. Еще одна фишка Саратова – трехкилометровый мост через Волгу. Неподалеку, напротив набережной Космонавт, можно полюбоваться светомузыкальным фонтаном «Сердце Волги». Его струи бьют на 45 метров ввысь. В краеведческом музее уникальная экспозиция про Юрия Гагарина, самолет, на котором он учился летать, его комбинезон и шлем. А еще Саратову мы обязаны пирожным «Волга». Тонкий бисквит, слой типа пирожного картошка, плюс суфле и шоколадная глазурь. Едем в Саратов пробовать аутентичную «Волгу» и слушаем Олега Газманова.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название Ми-26. В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости, грузоподъемности и дальности полета. Уникальные операции по транспортировке негабаритных грузов на внешней подвеске и работы в экстремальных условиях снискали ему мировую славу. Обладатель престижных наград, звезда авиасалонов, Ми-26 производится в нашей стране по сей день. Почти полвека он удерживает титул крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета и считается величайшим достижением в мировом вертолетостроении. Рассмотреть эту невероятную машину с близкого расстояния можно в Центральном музее ВВС в Монино. Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм. Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
2: От улыбки круглый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется.
1: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую улыбку в исполнении Ирины Еликаровой.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: Имя севастопольца Ивана Дмитриевича Папанина известно многим жителям нашей страны. А знаете ли вы, благодаря чему прославился этот выдающийся человек? В 1937 году Иван Папанин был назначен начальником первой в мире дрейфующей научной станции «Северный полюс-1». В течение 274 дней станция дрейфовала на льдине в сторону Гренландии. Несмотря на тяжелые условия, участникам экспедиции удалось получить уникальные знания об Арктике и о природе высоких широт Северного Ледовитого океана, провести гидрологические, геомагнитные и метеорологические наблюдения. Во время работы станции была впервые измерена глубина Северного Ледовитого океана у Северного полюса. Было окончательно доказано, что суши в этом районе не существует. На родине полярников встретили с большим триумфом. Всем четверым участникам экспедиции было присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в старые времена в Калининграде не было нумерации домов? Вместо них были разные барельефы над дверьми, которые указывали на фамилию и род занятий владельца. Сейчас их можно увидеть в районе Розенау. Это старый южный пригород, сохранившийся с довоенных времен. Среди барельефов есть самые разные – всадники, младенцы-гарнисты, скачущие собаки и даже обезьяна, оседлавшая медведя. А еще в Розенау сохранилась старая немецкая кирха. Во время войны наши летчики ее не бомбили. Сейчас это православная церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Герой Советского Союза, монах Киприан.
3: Одна из традиционных российских духовно-нравственных ценностей – это высокие нравственные идеалы. Ну, давайте разберем, что такое нравственные идеалы. Вот что такое вообще нравственность? Вот это где-то у нас прописано, что нравственно, что безнравственно. Может, как-то это наукой определяется. Нет, это даже не может быть научным каким-то определением. Тогда что же такое нравственность? Ну, корень – нрав. Нравственность – это то, что мне нравится, то, что я люблю делать, вот, к чему я стремлюсь, идеал, да, что у меня за идеал. Но вы знаете, ведь среди людей нравственность – она, это личное свойство. Это то, что мне лично нравится. А нравится у нас каждому по-своему. Все ли то, что нравится, правильно? Кому-то нравится курить. А это наносит вред здоровью, конечно. Значит, это не та нравственность. Это не то направление, по которому надо идти. Так вот, вы знаете, я тоже в свое время долго над этим рассуждал. В советское время нас воспитывали, да, нравственно скажу. Вот. И в этой нравственности был патриотизм, любовь к родине, да, и многие другие, быть честным, преданным, быть, ставить коллективное выше своего личного. Это тоже нравственные ведь ценности, мы же о них говорим с вами. А вы знаете, когда вот я стал верующим человеком, к такому я совершенно пришел к простому определению, что такое нравственно. Что нравственно, а что безнравственно. И это вот как раз касается и нравственного идеала. Так вот, если мы исходим из позиции, что все-таки человека и весь мир сотворил Господь Бог, то нравственно то, что нравится нашему Отцу Небесному, а вот безнравственно то, что не нравится нашему Отцу Небесному. А вот что ему нравится? А ему нравится, если мы стараемся жить по его заповедям. А что такое заповедь? А это совет любящего Отца. Не поступай вот так, тебе же будет плохо. Не говори вот такие слова людям и не думай плохо о них. Все мы грешны. возненавидь грех, но возлюби грешника. Вот, и вы знаете, когда я стал стараться жить по заповедям, ну, действительно, я стал более счастливым человеком, чем когда-либо был до этого. Хотя я был очень успешным человеком, был советником президента, бизнесменом, достаточно, предостаточно имел денег и так далее. Вот. Нравственно то, что нравится Богу. Тогда, а кто же идеал для нас? Вот именно самый высокий идеал, идеальный, скажем так, человек. А вот Иисус Христос, который дал нам христианские, вот эти нравственные заповеди, они все носят нравственный характер.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: История одной песни.
4: Песня «За того парня» композитора Марка Франкина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Кавалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
5: Я сегодня до зари

песня, а степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены, просыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.

0: Просыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Словом «рамена» в древнерусском языке называли плечи. При этом в течение почти тысячи лет и то, и другое слово использовались параллельно. Если плечо, плечи обозначали часть человеческого тела, то рамена – это возвышенный образ, символ мощи, надежности и величия. Плечи – это повседневная речь, проза, лирическая поэзия. Рамена – это церковные тексты, русский эпос, героический стих. На рамена возлагали бремя забот, тяжелого труда и груз ответственности. Рамена несли крест, удерживали воинские доспехи и торжественное облачение. В церковной архитектуре рамена – это конструктивные элементы православного храма, от которых тянулись к небу купола с крестом. Пять куполов на рамена свои воздвигнула она. Это строчки поэта Сергея Городецкого о Софийском соборе Великого Новгорода. А вот Даниил Андреев. Он другую, еще невидимую нам глыбу поднимает на богатырские рамена. Он несет ее к уготованному изгибу мощной крепости, что под Русью возведена. Оба стихотворения написаны в середине 20-го столетия. Но в сотни раз чаще мы встречаем рамена в текстах поэтов и прозаиков золотого и серебряного веков. Многие из них были не только блестящими литераторами, но и выдающимися мыслителями. Хорошо знали прошлое, реалистично оценивали настоящее и предвидели будущее.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Зинаида Ершова, советский радиохимик, в 1945 году создала первую в стране установку по получению слитков металлического урана в электростали. Возглавляла радиохимическую лабораторию в секретном НИИ. Впервые в России получила соединение плутония из облученного урана. Родилась Зинаида Ершова в 1904-м. В науку пришла благодаря великому радиохимику Виталию Хлопину. До войны работала на заводе, где был налажен первый в нашей стране выпуск радия. Затем стажировалась в лаборатории Марии Кюри в Париже. После войны Ершова работала в полониевых проектах. Она создала установки для получения полония, которые использовали сначала в наших атомных бомбах, а потом в мирной энергетике и космических проектах. Работала Ершова и над водородной бомбой. Именно она получила необходимый для проекта тритий. Гордимся нашими женщинами.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Татьяна Кузьмина. «Моя русская земля».

0: 1000 поводов для гордости. Первая в мире электротехническая выставка. В марте 1880 года в помещении Русского технического общества в Санкт-Петербурге открылась первая в мире электротехническая выставка. Идейными вдохновителями стали ведущие ученые электротехники того времени. Среди них пионеры электрического освещения Павел Яблочков и Александр Ладыгин. Что интересно, будущий изобретатель радио, тогда еще студент физико-математического факультета Петербургского университета Александр Попов, работал на этой выставке экскурсоводом-объяснителем.
1: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт Радио Гордость РФ. Слушаем всей страной.
2: Паром, певец, музыкант и автор текстов, родился в Житомирской области. Когда ему было 8 месяцев, семья перебралась в Сургут. Первые музыкальные эксперименты Паром начал еще в 15 лет. Писал в стиле рэп, участвовал в батлах. После начала спецоперации выразил поддержку России песней «Мысли вслух», которая за пару дней набрала 1 000 000 просмотров в телеге. На радио «Гордость» звучит его песня «Родимая». Слушаем Парома и гордимся своими.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда можно услышать: нужно принять превентивные меры. И звучит это серьезно, как будто речь про что-то сложное. На самом деле все проще. Превентивный – это значит предупредительный, то есть сделать что-то заранее, чтобы проблема вообще не случилась. Слово пришло через французский из латинского и буквально связано с идеей опередить, предотвратить. Поэтому мы говорим «превентивные меры», «превентивная защита», «превентивные действия». Это всегда про шаг вперед. Не реагировать, а предупредить. Но в повседневной речи это слово часто звучит тяжелее, чем нужно. Ведь по-русски можно сказать проще. Заранее, на всякий случай, что бы ни случилось. И смысл будет тот же. Просто без лишней сложности.
0: Программа «Здесь все свои». Специальный выпуск. Гость студии – пресс-секретарь московского НПЗ Федор Казанцев. Полный выпуск доступен на странице «Радио Гордость» во ВКонтакте и на канале станции «Врутьюб».
2: Федор, все-таки простейший вопрос. Начнем с того, что такое МНПЗ, что такое Московский нефтеперерабатывающий завод, чем он отличался от других предприятий той поры, а мы сейчас говорим об истории, о Великой Отечественной войне, и почему именно Московский НПЗ считается символом стойкости?
3: Ну, завод на протяжении всей истории выполнял свою главную миссию, снабжал город и страну топливом. Это завод топливного профиля, и основная продукция – это бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Все, благодаря чему ездит общественный транспорт, коммунальные службы, летают самолеты, что было важным вот на протяжении индустриализации, развития дорог, транспортных сетей, и сейчас остается актуальным. Поэтому основная наша миссия и по сей день остается такой же. Ну а появление завода там, где он сейчас находится, это Капотня, было особенным. Конечно, в 1938 году, когда завод был построен, село Капотня в Москву не входило, оно было где-то в 10 километрах от границ города на тот момент. И особенность постройки завода именно в этом месте необычно. Все заводы нефтеперерабатывающие строили в местах добычи нефти. Это было удобнее, добыли, никуда не нужно трансформировать сырье, здесь же его перерабатывать и уже везти к потребителю. Но в связи с развитием таким массовым дорог, транспорта в 30-40-е годы, завод было решено построить там, где больше всего нуждались в нефтепродуктах. Выбрали, соответственно, место около Москвы, потому что из нефтепродуктов, в принципе, делается очень много. Не только это моторное топливо, но и дороги, в частности, битум для строительства дорог. Даже метро строилось с использованием нефтепродуктов Московского нефтеперерабатывающего завода. И поэтому вот в излучине Москвы-реки построили тогда завод.
2: Но, Федор, наверняка вы знаете точно всю историю завода. Вот мне интересно, когда вот я слышу такой рассказ, я начинаю представлять, как это было, как принимались решения. Вот наверняка же Иосиф Виссарионович тогда вышел на берег Москва-реки и сказал: вот здесь будет завод. Вот сохранились ли какие-то кадры, может, как все начиналось?
3: Кадров не сохранилось, но известно, что решение было принято в 1935 году, то есть на строительство ушло значительное время. Все-таки страна была в нефтепереработке, наверное, не самой сильной на тот период, и требовалось значительные ресурсы и время, чтобы такое предприятие стратегически важное построить. Тем не менее, были и уже обстоятельства, которые определили место строительства, ну, та же самая река, когда сырье доставляли по рекам. Не да. было трубопроводов, которые сейчас существуют. И к тому же вода нужна всегда в нефтепереработке для охлаждения, для того, чтобы проходили различные химические реакции. Для этого требуется много воды, и вот поэтому место было определено с ландшафтом и структурой.
2: А сохранился ли, может, какой-то указ
3: Да, указ о том, что завод должен был быть построен, от 1935 года сохранился.
2: За подписью Иосифа Виссарионовича, наверняка.
3: Или наркомата тяжелой промышленности.
2: Да, да. Но вернемся к тому, с чего начали. Собственно, война. Завод не остановился ни на минуту, то есть все 1418 дней работал. Особенно, конечно, вот сейчас даже кажется невероятным факт того, что во время битвы за Москву завод продолжал работать. Вот интересно, а какие решения? То есть никого не эвакуировали, как это осуществлялось?
3: Ну, завод, действительно, проработав всего 3 года от момента пуска и получения первой тонны топлива, проработал 3 года, и началась Великая Отечественная война. А в это время в Москве предпринимался комплекс мер по защите стратегически важных объектов и зданий, культурного наследия. Там была принята программа маскировки, например, был замаскирован Большой театр, Кремль, да. Другие объекты. И также с московским нефтеперерабатывающим заводом. Он был замаскирован, но все-таки это большое предприятие, его как иголку в стоге сена не утаишь. То есть он все равно оставался на виду, и тогда инженеры, и здесь большая заслуга директора на тот момент московского нефтеперерабатывающего завода Петра Финенко в том, что завод остался на своем месте, он был замаскирован и не был эвакуирован. То есть, по сути, во-первых, тогда директор понимал всю важность снабжения нефтепродуктами армии и тыла, и такое решение было принято. Ну а чтобы завод продолжил свою работу, уже был еще ряд мер интересных предпринят.
2: Ну вот вы как-то так говорите, интересных это каких?
3: Ну, одной маскировкой не обошлись, и когда начались уже первые налеты вражеской авиации, то было принято решение пойти на хитрость и построить недалеко от настоящего замаскированного завода фальшкопию. Это такие сооружения, которые строили из фанеры, из дерева, которые по очертаниям должны были напоминать настоящие установки, резервуары, чтобы с высоты вражеские летчики путали.
2: И это слушайте, гениально. Гениально. Эти меры доказали свою эффективность прямым путем? Ну, то есть в этот фальшзавод прилеты осуществлялись, наверное, да?
3: Да, он доказал свою эффективность, но мало того, после того, как первые бомбы зажигательные падали на вот этот фальшзавод от сбитых с толку летчиков, наши нефтяники пошли на большую хитрость. Они понимали, что если просто упадет бомба на картонную какую-то копию, то эффекта такого не будет. И они организовали дежурство, принесли туда какие-то остатки нефтепродуктов, промасленную ветошь, бочки из-под топлива. И каждый раз, когда был налет, специально поджигали, а нефтепродукты горят с характерным таким черным дымом, с пламенем. Соответственно, вот они еще создавали такое огненное шоу, которое дополнительно сбивало с толку, да, делало вид, что летчики выполнили свое задание и отводило от настоящего завода удар таким
2: образом. Вот она, наша русская, тогда советская смекалка.
0: В студии программы «Здесь все свои» был пресс-секретарь московского НПЗ Федор Казанцев. Как столичный завод бесперебойно проработал всю Великую Отечественную. Как стал символом стойкости и уверенности в завтрашнем дне. Как предприятие не останавливалось ни на один день даже во время битвы за Москву. А также о сотрудниках, которые защищали столицу в 41-м, снабжая страну топливом. Об их потомках, кто сегодня продолжает миссию московского НПЗ. О современном заводе, высоких технологиях и перспективных рабочих местах в полном выпуске программы на странице Радио «Гордость» во ВКонтакте и на канале станции «Врутьюб».
4: История одной песни. В создании песни «Помолись за меня» принимали участие сотрудники «Радио «Гордость». Как говорит автор музыки и исполнитель Руслан Осташко, стихи одного начинающего поэта-песенника ему показали представители радио и предложили написать на них музыку. Примерно за сутки музыка была готова.
5: Присылаю, говорят, да, хорошая песня, автору понравилась. Я говорю, ну отлично, давайте просто исполнителя этой песни найдем. Начали рассылать различным артистам. Я точно знаю, что эту песню пел Александр Буйнов, попросил разрешения на ее исполнение на сольных концертах. И вот итоге говорят, ну знаешь, поэт, говорит, ну ты ввязался в это, ну сам и пой. Оказалось, что начинающий поэт-песенник это Владимир Малышев, ректор в ГИКа. Как поэт-песенник он, конечно, начинающий, но по возрасту он уже душой молодой.
4: Так, благодаря радио «Гордость» образовалась крепкая дружба между Русланом Осташко и Владимиром Малышевым. Они написали еще несколько песен и планируют дальше продолжать совместное творчество. Слушаем песню «Помолись за меня» в исполнении Руслана Осташко.

точно прорвемся. Не страшны нам снаряды и дроны. Поломаем врага и с победой вернемся. Наступают вперед батальоны.

вернувшись домой, выпьем мы за друзей, за погибших, за тех, кто не с нами. И до будущих битв отнесем мы в музей полковое победное.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Есть такое выражение. Труд сделал из неандертальца человека. И если откинуть предрассудки и шутки, а отнестись к этому вопросу практично, то труд – это буквально умственно и физически полезная для человека работа, которая действует на нас подобно зарядке. Без умственного труда мозг быстро стареет, становится более уязвимым к различным возрастным недугам, а без труда физического тело сперва теряет силу, а со временем начинает пропадать и здоровье. Возвращаясь к теме пользы труда, у каждого из нас есть возможность оставить после себя что-то полезное будущим поколениям. Чем они будут пользоваться долгие годы и всякий раз добрым словом вспоминать Создателя? Возможно, вообще в этом и смысл всей нашей жизни. Аристотель однажды сказал: «Мы есть то, что мы делаем». И, как мне кажется, он был совершенно прав.
0: Истории о главном.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первый в мире самолет на криогенном топливе. 15 апреля 1988 года совершил первый полет самолет Ту-155, силовая установка которого работала на жидком водороде. Один из трех двигателей самолета был специально сконструирован для работы на криогенном топливе и не имел аналогов в мире. На следующем этапе эксперимента водород заменили на сжиженный природный газ. Оба вида криогенного топлива показали лучшую по сравнению с авиационным керосином экономичность и экологичность. Всего экспериментальный Ту-155 совершил 70 полетов на криогенном топливе. Считается, что этот самолет намного опередил свое время.
3: История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэта Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня мы расскажем о герое России, дважды кавалере Ордена Мужества, майоре Игоре Юргине. Его дедушка Василий Харитонович Юргин воевал с фашистами в Великую Отечественную, служил начальником контрразведки СМЕРШ в составе 246-го минометного полка в звании лейтенанта. Данные о нем были секретными, много узнать не удалось, но память в семье хранилась. Вот и внук пошел по стопам деда. На СВО выпускник Благовещенского высшего командного общевойскового училища командовал штурмовым отрядом «Черная мамба». За мужество и героизм Игорю присвоили звание Героя России. После возвращения домой он стал исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха, Якутия. А его предшественник Петр Шамаев покинул пост, потому что отправился защищать в зону СВО. Благодаря фонду «Защитники Отечества» Игорь Юргин стал участником президентской программы «Время героев». Его наставник – глава Якутии Айсен Николаев. Специализация полностью изменила отношение ветерана к жизни. Пришло понимание важности патриотического воспитания молодежи. Теперь он проводит в школах уроки мужества. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что «Бурлаки на Волге» — это не только полотно Ильи Репина, но и скульптурная композиция, установленная в 2014 году на набережной в Самаре. Изваял ее к очередному юбилею Репина местный потомственный скульптор Николай Куклев. Фигуры бурлаков выполнены с большой точностью. Чтобы придать группе глубину, баржу, которую тащат рабочие, поместили на метр дальше основной композиции на гранитном столбике набережной. Бурлаков в Самаре решили изобразить не случайно. Свою знаменитую картину Репин писал в окрестностях именно этого волжского города.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив «Гуманизм». Директор департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
3: Гуманизм в русской традиции – это не абстрактная любовь к человечеству, а конкретное, деятельное, сердечное отношение к человеку, который прямо сейчас перед тобой, вне зависимости от того, кто он, откуда и какой у него статус. Это узнавание в любом человеке брата. Но здесь очень важно сразу сделать одно уточнение. Когда мы говорим о гуманизме в русской, в отечественной традиции, мы вкладываем в это слово не совсем тот смысл, который принят на Западе. Для нас гуманизм – это не просто декларация прав человека, не формально уважать чужие границы. Наш гуманизм – это человеколюбие. Это слово гораздо глубже, гораздо теплее. Оно от сердца, а не от закона. Это человечность, которая просыпается в нас, когда мы видим чужую беду. Это забота о благе другого, основанная не на расчете, что мне за это будет, а на внутреннем, часто инстинктивном движении. Человеку плохо, надо помочь. И самое главное – это забота безусловно. Вне зависимости от пола, возраста, национальности, социального статуса, неважно, богатый или бедный, свой или чужой, русский или любой другой национальности, если человек нуждается в помощи, если ему больно, если он просит участия, наша традиция велит – откликнись. В этом смысле гуманизм для нас – это повседневное, бытовое проявление всех предыдущих ценностей. Сегодня в мире, который становится все более жестким, прагматичным, разделенным, Этот наш традиционный гуманизм обретает особую ценность. Когда вокруг множатся барьеры, когда людей сортируют по категориям, по рейтингам, на свои и чужие, так важно сохранить эту способность – увидеть в другом человеке просто человека и отнестись к нему по-человечески. Без этого никакие технологии, никакой прогресс, никакие деньги не сделают нас счастливыми. Потому что человек счастлив тогда, когда он живет среди людей, а не среди функций. И когда он сам остается человеком в самом высоком, самом теплом смысле этого слова.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире поэт Александр Шаганов.
4: Вопрос от слушателя, да. Который и предварит ту самую композицию, которая действительно, ну я сам лично, какое-то мероприятие было написано «Народная песня». Да. Итак, Александр, как родилась песня про коня? Откуда пришла идея? Сразу почувствовали, что сочинили что-то особенное.
5: Да. Знаете, эта песня как воспоминание о своих детских годах, которые я проводил летние месяца под Владимиром, под Суздалем, где откуда мой род по отцовской линии, да, и вот спустя годы, да, я придумал август 93-го года, ну, я придумал на музыку Игоря Матвиенко, мы никогда не думали, что у него будет такой успех устойчивый, эта песня действительно, вот она, знаете, не то что знакомая многим, а, смею надеяться, и любимая очень многими людьми, и вот один мой знакомый художник, он сказал, ты понимаешь, очень лестные слова вот в мой адрес, он сказал, знаешь, есть гимн страны, а есть гимн народа.
4: Да.
5: И я, конечно, благодарен этой песне. И у меня сейчас есть возможность ее исполнить, с вашего позволения.
4: Более того, это настолько эксклюзивное исполнение. Я думаю, что вы не слышали никогда в исполнении Александра Шаганова эту песню.
5: Строго не судите, дома уже никто не слушает, а тут чудесная возможность для вас исполнить.
4: Итак, «Конь» в исполнении Александра Шаганова в эфире «Радио Гордость».
5: Вот я уже внутренне начал улыбаться с первых аккордов.

0: дай Бог всего-всего. Вот всем нашим радиослушателям, кто вместе с нами, здоровья покрепче. Да, мир вашему дому. Спасибо, друзья. Авторское исполнение.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Россия – один из мировых лидеров в области лазерной техники и технологий. На сегодня потенциалом, позволяющим разрабатывать и производить современные лазерные технологические системы, обладает не более десятка стран. К их числу относится и Россия. Штат ведущих мировых лазерных компаний в значительной степени укомплектован российскими специалистами. В самой России имеется целый ряд фирм, производящих самые современные лазерные комплексы. Так, российский лазер «Фемтолуч» входит в десятку самых мощных в мире лазерных установок. А в Сарове реализуется проект по созданию самой мощной в мире лазерной установки, предназначенной для исследования термоядерного синтеза. Лазерные технологии активно применяются в электронном машиностроении, автомобилестроении, атомной, космической, авиационной и судостроительной промышленности, медицине, а также в рекламном и строительном бизнесе и производстве изделий широкого потребления. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни. Станция «Таганская» – одна из самых известных песен Любэ с первого альбома «Атас», вышедшего в 1989 году. В ней ярко проявляются те самые залихватский шарм и добродушный юмор, ставший частью фирменного стиля Любэ. Слышны отсылки и к фильму «Место встречи изменить нельзя», настоящему кинохиту того времени и к узнаваемым признакам середины прошлого столетия, тут и оттепель, и амнистия. И, конечно, стихи песни, ода самой Таганки с ночами полными огня, как некоему символу, связующему поколение, узловому центру Таганско-Краснопресненской линии, части общей истории не только группы Любэ, но и Игоря Матвиенко, Николая Расторгуева и Александра Шаганова. Это линия метро, наш вектор в годы становления. Мы по ней, как яблоки с одной ветки, одними вагонами ездили. Судьба так распорядилась, что поселила нас в одной остановке друг от друга, рассказывает автор стихов песни «Станция Таганская» Александр Шаганов. На Таганке находилось музыкальное училище, куда я ходил каждый день и слушал в метро объявления. Следующая станция – Таганская. Вот у меня и вертелось в голове «Станция Таганская», «Станция Таганская», и из этого получилась песня. Для альбома «Любэ-35» «Все только начинается» свою задорную версию этой песни записал Гарик Сукачев, который, кстати, тоже вырос в районе Таганско-Краснопресненской линии, но в противоположном конце – Тушино.
3: Станция

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Денис Мацуев – великий российский пианист-виртуоз. Родился в Иркутске, потомственный музыкант. Закончил Московскую консерваторию и в 29 лет стал солистом Московской филармонии. Сейчас Денис Мацуев – один из величайших в мире пианистов по всем международным рейтингам. Вплоть до 22 года пользовался огромным признанием и за рубежом. Но после начала СВО Мацуева на Западе отменили вместе с Гергиевым. Оба патриоты своей страны. Мацуев – человек многих талантов. В детстве он был капитаном дворовой команды по футболу и даже ломал руку во время матча. Кстати, тому, что мир узнал Дениса Мацуева как пианиста, мы обязаны фонду «Новые имена», который продвигал талантливых музыкантов с конца 80-х. С 2008 года его возглавляет Мацуев, сам много сделавший для продвижения музыкантов. В биографии Дениса Леонидовича очень много интересных историй. Например, однажды у рояля во время концерта сломалась ножка, но маэстро стойко доиграл до конца. В юности артист курил, но бросил, потому что внук Сергея Рахманинова отдал Мацуеву произведение композитора, которые при его жизни никогда не исполнялись. Взамен потребовал бросить курить. Обещание пианист исполнил. Кстати, за все время Мацуев выступил с 27 оркестрами по всему миру, а еще сыграл все 3 фортепианных концерта Петра Чайковского в честь юбилея композитора. До него так не делал никто.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Костромской музей сыра расположен в здании памятники архитектуры конца 18 века. Строили его для купца Резчикова, торговавшего пушниной. Сейчас в нем расположилась экспозиция, посвященная истории сыра, как в России, так и за рубежом. Среди экспонатов и забавные, и серьезные. Например, резиновая корова, которую можно подоить. Или наборы посуды, использовавшиеся для изготовления сыра в разное время. В музее можно узнать, сколько молока нужно на одну головку сыра, как с сыроварением связан Дмитрий Менделеев и почему костромской сыр завоевал широкую популярность.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Лиза Лекомцева. С тобою по пути.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Инна Кучерова, прошу вас.
1: Прошу вас, не вменяйте мне в вину все ужасы войны, обстрелы, даты. В стихах я воспеваю не войну, а вечный подвиг русского солдата. Веками умирает он за нас на поле Куликовом, в Сталинграде, но вновь идет в святой победный час в одном ряду с живыми на параде. И пусть Донбасс пока еще в огне, и думать нам о мире рановато, я буду говорить не о войне, а о вечной славе русского солдата.
2: Донецкий поэт, журналист и волонтер Инна Кучерова опубликовала это стихотворение в соцсетях 24 июня 2024 года. В этот день, в 1945 году, в Москве на Красной площади прошел парад Победы. Стихотворение получило мощный читательский отклик. В комментариях все без исключения написали о том, что русский солдат никогда не хотел войны, но во все времена поднимался на защиту Отечества, не щадя собственной жизни. Обсуждение завершилось письмом одного из читателей. Цитата. «Мне видится в этом промысел Божий. Видимо, России уготовано свыше вести на земле борьбу со злом».
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Грамджана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
5: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
4: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои».

0: не выдумывая о том, что пережил, что знаешь, где побывал. Ее поддержали волонтеры по всей стране, они эту песню накладывают на видеоотчеты своих поездок, она подходит. Опять же, все слова от души, долго не пришлось ничего выдумывать. Так что, если вся страна поддерживает армию, то эта армия непобедима, а победа будет за нами. Гуманитарка.
1: Поехали! Александр Ванюшкин на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Леонидович Капица – выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской премии, чьи научные достижения внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Во время войны Капица совершил прорыв, изобретя турбинную установку для получения промышленного жидкого кислорода. Жидкий кислород был жизненно необходим в госпиталях для проведения операций, лечения пневмонии и других заболеваний. Изобретение Капицы спасло жизни сотен тысяч раненых солдат и мирных жителей. Но знаете ли вы, что Капица разрабатывал турбинную установку практически в одиночку, в условиях нехватки ресурсов и постоянных бомбардировок? Он работал, не покладая рук, понимая, что от его изобретения зависят жизни людей. Сам Капица не считал свою работу подвигом. Он говорил, что просто выполнял свой долг перед Родиной. После войны ученый продолжил свои исследования и совершил множество открытий в области физики низких температур. Петр Капица не только гениальный ученый, но и человек с сильным чувством долга и ответственности. Пример для подражания.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: В городе часто можно услышать, где тут паркинг? И обычно речь не просто про место у обочины. Паркинг – слово, которое пришло из английского и закрепилось в русском языке. Чаще всего так называют крышу.

0: Новые стоянки. Те самые с въездом по шлагбауму и разметкой по этажам. Интересно, что рядом с ним спокойно живет и слово «парковка». Оно тоже заимствованное, но звучит более привычно и универсально. Подойдет и для двора, и для улицы, и для любого места, где можно оставить машину. В разговоре оба слова работают. Можно сказать «парковка у дома» и «паркинг в торговом центре». И это хороший пример того, как язык не выбирает что-то одно, а оставляет оба варианта, просто с разными оттенками.
1: «Голоса народов России» 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Таулон в переводе с удмуртского означает «это жизнь». Жизнь прекрасна и одновременно горька. Она разлучает, но оставляет в памяти бесконечное количество тепла, говорит певец и музыкант Шонер Пауэлл. Я хочу, чтобы эта песня стала тихой благодарностью. Благодарностью за ту жизнь, что была подобна весеннему ручью, звонкому, чистому и стремительному. Это песня о тех, кто навсегда остался в наших воспоминаниях, о людях, с которыми связаны самые яркие картинки детства, первые шаги на сцене, первые аплодисменты и самые искренние улыбки. Когда уходят близкие, мир не рушится, он просто становится иным. И в этой инаковости очень важно сохранить тепло и свет. Бывают моменты, когда слова застревают в горле, и единственный способ выдохнуть – запеть. Для меня пение всегда было спасательным кругом. Пока звучит голос, сердце отпускает. Шонер Пауэлл, «Таулон», язык исполнения – удмуртский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Поэт Елена Заславская.
1: Человеческое достоинство определяется степенью свободы человека, степенью его осознанием себя как свободной личности. Я это так понимаю. И проиллюстрировать я хотела двумя отрывками из двух своих поэм. Первый отрывок из поэмы «Новороссия гроз», «Новороссия грез». А второй отрывок из поэмы «Солидар сверхновая». «Хаты, побитые градами, хаты, побитые гадами. Помню дом с перекошенным ртом дверного проема, застыл в вопле немом после арт-налета. Бабулька собирает пожитки. Жили мы, жили, да ничего не нажили. Только привычку к простору, чтобы выйти в поле, и сколько хватает взора, степь, ковыли да маки, и сокол летает, как ангел. А я ей говорю, жили мы, жили, да ничего не нажили, лишь привычку к раздорью, чтобы выйти в поле, и до самого горизонта, мое родное». И еще небольшой отрывок из поэмы «Солидар сверхновая». «Баба Маня, может, лучше уехать? Куда, соколик? Зачем, голубчик? Легче дышится дома, на родине, на просторе. А от смерти не сбежишь, только измучаешься. Здесь те, кого мы любили, здесь их могилы. Здесь моя корова Зорька, здесь и меня похоронят, вон там, на пригорке. А если прилет или мина, если в собственном доме, как в домовине? Все мы под Богом ходим, а ты, солдатик, постарайся, чтобы еще хоть немного мы здесь пожили. Пойдем, Зорька, пойдем, мое солнце, не звени своим колокольцем». Вот такие люди, как эти наши бабульки и дедульки, которые пережили еще Великую Отечественную войну, они и символизируют для меня человеческое достоинство.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: для гордости.
1: Скульптура «Рабочий и колхозница» – всемирно известный шедевр советского монументализма. Создавали ее для всемирной выставки в Париже, проходившей в 1937 году. Работа должна была стать символом мощи юного советского государства. Идея принадлежала архитектору Борису Иофану. Его вдохновила динамичная скульптура древнегреческих героев-тираноборцев. Непосредственно реализацией проекта занималась Вера Мухина. Именно она добавила развивающийся шарф колхозницы. Скульптуру создали с применением ультрасовременных по тем временам технологий. Вместо дюралюминия – нержавеющая сталь, вместо заклепок – электрическая сварка. Итоговая фигура состояла из 6000 деталей и весила 75 тонн. В Париж ее везли частями и потом заново варили на месте. Мухина получила гран-при. Равных ей не было, но демонтировали статую французы, которые так повредили конструкцию, что дома ее восстанавливали 2 года. Недавно скульптуру отреставрировали. Из стальных деталей заменять пришлось лишь 1/10 часть. Это советское качество.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире группа «Рок-Острова».
2: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова», и сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут», и вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем, но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
3: А кто сказал?
2: А вот спрашивают у нас...
3: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
2: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
3: Мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну, какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Но песня-то на самом деле родилась, когда... На Курскую область напали, вот, и барабанщик у нас Женя Крючков сочинил слова сразу же, буквально, это получилось у него как чуть ли не на следующий день он написал это дело, эти слова, и я приехал домой, мы были, все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму, и приехали домой, он тут, у него уже вот это все получилось, я буквально сразу же написал аранжировку, ну, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
2: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну а сейчас эксклюзивная версия лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «футбол» пришло в русский язык из английского. Переводится оно буквально как «ножной мяч» и имеет солидную историю. Еще в 14 столетии в Англии играли в некий футбол. Знаем мы об этом благодаря сохранившемуся судебному делу. На поле болельщик случайно заколол игрока. Правда, что это был за спорт такой, толком неизвестно. Футболом долгое время называли все активные игры с мячом, в которые играли на ногах, а не верхом на лошади. В нашей стране спокон веков существовала командная игра, похожая на футбол, с воротами и кожаным мячом. Именно ее описывает в своей автобиографической книге писатель Николай Помяловский. Английский же футбол получил распространение благодаря жившим в России иностранцам. Изначально его звали ножным мячом. Современное название «футбол» укоренилось лишь в конце 19 столетия.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Николай Алексеевич Пилюгин – конструктор баллистических ракет и участник покорения космоса. Родился будущий исследователь в бедной семье. Отец его трудился кучером, и чуть повзрослев, Пилюгин устроился писарем на конюшне. Затем он пошел работать в Центральный аэрогидродинамический институт слесарем. Решение оказалось судьбоносным. Способного молодого рабочего заметил сам академик Туполев и отправил его учиться в Бауманку. Первый крупный работой Пилюгина стало изучение немецкой ракеты Фау-2. Полученные знания Николай Алексеевич применил, когда начал работать над отечественными ракетами. Вместе с другими учеными Николай Пилюгин создал Р-7, первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету, успешно прошедшую все испытания. Грозное оружие надежно защищало Советский Союз в условиях холодной войны. Но главная его цель была не в этом. Р-7 несла на орбиту первый спутник и Юрия Гагарина. Она навеки вошла в историю освоения космоса России и Советским Союзом. На достигнутом Пилюгин не остановился. Он создавал систему управления для тяжелой ракеты-носителя «Протон», строил межпланетные космические станции. Современники звали его «штурман межзвездных трасс». Последней его работой стала система управления «Бурана». На ней этот корабль отправился в свой единственный успешный полет в 1988-м. Послушаем Михаила Трошина и вспомним первых покорителей космоса.
3: Заправлены планшеты, космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим пиво.

припомнится когда-то, как мы к далеким звездам прокладывали путь, как первыми сумели достичь заветной цели и на родную землю.

Давно нас ожидают далекие планеты, холодные планеты, безмолвные поля. Но ни одна планета не ждет нас так, как эта планета дорогая по имени Земля. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас.

0: На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Александр Антипов. Перед атакой сказал старшина. Перед атакой сказал старшина: как ни тверди, что Россия – Восток, русская жизнь только русским важна. Помни об этом, браток. Степи саванны проснулись вдали, будет хороший в Днепре водопой. Мину погладив, торчит из пыли цвет васильки голубой. Серые танки – потомки слонов, Африка ближе сегодня, кажись. Серый огонь, есть товарищ Попов, и продолжается жизнь. И малоросский звучит говорок в голосе этих донецких ребят. Русский солдат – это русский пророк. Так ведь у нас говорят.
2: Автор прозвучавшего стихотворения – Александр Антипов. Поэт, артист Московского театра поэтов Влада Маленко и Москонцерта.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Советский «Буран» внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственное космическое судно, управляющееся лишь бортовым компьютером во время взлета и посадки. Он превосходил американские аналоги. Лучшая защита от высоких температур и радиации, вдвое большая грузоподъемность, более мощные двигатели. «Буран» и ракета-носитель «Энергия» — дети несостоявшихся звездных войн. В начале 70-х советское руководство опасалось, что США начнут войну в космосе. Комплекс, созданный для запуска «Бурана», включал корабль, ракету-носитель и два самолета для их переброски. Одного из-за впечатляющих габаритов оказалось недостаточно. Для посадки корабля оборудовали сразу три аэродрома. Над «Бураном» работало более 1000 организаций, 3,5 миллиона человек. В 88-м корабль совершил два оборота вокруг Земли и благополучно приземлился. И все это без единого человека на борту. Всего построили три корабля такого типа. «Буран» погиб из-за обрушения конструкции на Байконуре. Буря цела и сейчас находится на космодроме, а третий, это точный макет, раньше был в парке Горького в Москве, а сейчас стоит на ВДНХ. История одной песни. «Пойдем домой» – первая песня из нового альбома Леонида Агутина «НВЛ», что означает «Надежда, вера, любовь». Певец посвятил ее своим поклонникам и пригласил их поучаствовать в создании клипа. В течение месяца слушатели присылали Агутину свои фото из детства или семейных архивов. Самые трогательные и теплые картинки вошли в видеоряд клипа. Прогулки, любимые места, атмосфера детства – все это «Пойдем домой» из альбома, посвященного надежде, вере и любви. Не всем присланным снимкам нашлось место на экране, однако все поклонники певца вложились в создание ощущения теплоты и добра, которое идет от текста. Слушаем «Пойдем домой» Леонида Агутина на радио «Гордость».

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: На гербе Саратова не зря изображены три стерляди. Построенный как сторожевая крепость для охраны южных рубежей Русского царства, Саратов вскоре стал центром торговли рыбой и солью, потом еще зерном. В первой половине 20 века город превратился в крупный промышленный и научный центр с развитым приборостроением, радиоэлектроникой и другими стратегическими отраслями. А еще это город множества музеев и театров, родина многих выдающихся деятелей культуры и искусства. Неудивительно, что родившийся в Саратове один из самых известных российских актеров, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, мечтал о сцене с детства. В школьные годы он занимался в драматическом кружке. После 8 класса поступил в Саратовское театральное училище, а потом решил поехать в Москву. Там в школе-студии МХАТ преподавал знаменитый земляк Олег Табаков. Но студенты Табакова уже учились на втором курсе, и Миронову пришлось догонять. Он старался. В итоге молодому актеру поступили предложения сразу от трех столичных театров. Но он остался у своего учителя в Табакерке. Как театральный актер Евгений Миронов сыграл множество ролей, но гораздо больше его знают по запоминающимся работам в кино, таким как «Князь Мышкин» в телесериале «Идиот», «Капитан Алехин» в фильме «В августе 44-го» и многим другим.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Не все знают, чем интересен памятник Юрию Гагарину в подмосковных Люберцах. А дело все в двух обстоятельствах. Во-первых, установлен он возле того самого училища, где будущий космонавт получил специальность формовщик-литейщик. Кстати, учился Гагарин на отлично, а еще играл на трубе в оркестре училища. Во-вторых, именно в Люберцах на предприятии «Звезда» создали скафандр, на котором первый космонавт отправился на орбиту. Скульптор увековечил его как раз в таком. И, кстати, именно Люберецкий памятник скопировали для Гринвичской обсерватории в Лондоне.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор-исполнитель, основатель гуманитарного центра содействия и помощи военнослужащим «Звезда» Вячеслав Цуканов.
3: Вячеслав, мы с тобой познакомились непосредственно на фестивале «Музыка гордых», да, в Нижнем Новгороде, но, как я понимаю, музыка-то в твоей жизни уже очень-очень давно, чуть ли не с самого детства. Вот расскажи о своем творческом пути.
4: Страшно себе даже представить, что, оказывается, я сегодня, пока ехал сюда, думал, вот с чего начать, и как у меня, собственно, это все началось. А началось это еще в далеких 70-х годах, вот это прошлого века, надо сказать.
3: Это, то есть, еще вот где-то в ясельках?
4: Почему? Я 71-го года, я не стесняюсь этого своего возраста и, в общем-то, рожден в СССР. И начал свою музыкальную карьеру, когда мне было лет, наверное, 7-8. Параллельно занимался спортом достаточно профессионально и занимался музыкой. И огромное спасибо хочу сказать своим родителям, что они в тот момент настояли. Тогда особого желания не было этим заниматься. Но спасибо маме и папе, что они настояли на этом. Купили мне, я даже помню эти моменты, как покупали этот пианино, Тверца она называлась, первый мой музыкальный инструмент, как отдавали меня в музыкальную школу. И преподаватели сказали, что у мальчика абсолютный слух, ему надо обязательно этим заниматься. Помню даже участие свое в фестивале музыкальных, когда выигрывал там какие-то призы по классу фортепиано. И помню свою первую музыкальную группу, которая у меня, в общем-то, создалась в школе еще. В классе, наверное, я был в 5-м. Когда у нас уже была музыкальная... У меня папа музыкант. То есть папа это... у меня играл на барабанах. И у нас дома стояла всегда барабан... Помимо моего пианино, там гитары и прочее, всегда стояла барабанная установка. Я, приходя со школы, включал, как сейчас помню, Антонова, и что-то там пытался барабанить, наигрывать, сочинять. И я тебе скажу, Костя, я где-то лет в 10 начал сочинять музыку, песни, то есть петь свои песни в группе на школьных мероприятиях. Это было очень интересно, очень забавно. И надо сказать, что ребята, которые у меня были в составе, один из них играл в группе «Настя», потом на бас-гитаре, а девочка пела в церковном хоре с потрясающим голосом. То есть все такие очень музыкальные.
3: Это все в городе Ставрополь.
4: Это все, да, это все, я не сказал, это все происходило в городе Ставрополь, когда это мой любимый город, я его очень люблю, ценю, обожаю, живу там и никуда оттуда уезжать не собираюсь, мне он очень нравится.
3: И вот в школе как-то, в каморке за актовым залом, да, вот эти все...
4: Да, примерно так все и было, у нас были ребята постарше, старшие товарищи, которые собирали действительно аншлаги, такие все потлатые, усатые, и рокеры, одним словом, и мы, пацаны, шпана поменьше, но они нас поднатаскали, научили играть, правильно себя вести на сцене. Ну, в общем, все из поколения в поколение передавалось. А потом... Ну, я еще занимался спортом, занимался очень активно, играл профессионально в футбол. Футбол я играл. И в сборной России в тот момент времени еще. И в команде «Динамо» Ставропольской. Меня под основной состав все время подводили, еще будучи в школе. И вот совмещать музыку и спорт было очень тяжело. И был такой случай, когда бабушка моя, царство небесное, она меня сильно любила и дала моим родителям деньги на то, чтобы они купили мне электрогитару. Я бредил, что вот в школе же была школьная электрогитара. Мне очень по тем временам, ну это сейчас, что такое электрогитару, зайти там в любой музыкальный магазин? Это тогда была большая проблема. Люди сами делали эти электрогитары. И бабушка моя дала деньги моим родителям, а бабушка уже была, у нее была онкология, и мы понимали, что мама, папа понимали, что это случится, к сожалению. К сожалению, она была очень молодой, но вот так. Она говорит, купите Славику гитару. А родители потратили эти деньги на лекарства. А мне там что-то сказали в тот момент, ну, какую-то историю, что вот, ну, почему. Я знал, что бабушка дала, я ждал эту гитару, а уже был взрослым достаточно, там, класс 9, может быть, ну, уже взрослым человеком. И в тот момент вот гитары нет, а спорт меня все время перетягивал, переманивал, постоянные разъезды, выезды, ну, ты, как никто, знаешь, что такое, да, что такое футбол. И я постоянно на соревнованиях, я как-то забросил музыку, больше тебе скажу, я просто из 7 класса музыкальной школы ушел. Просто потому что вот, ну как-то и обида у меня была, я же хотел развиваться, тут электрогитара. Это потом я уже узнал, и мне до сих пор стыдно, что... Но тем не менее от музыки я, к счастью, никуда уйти не смог. И уже после армии, в армии я научился играть на нескольких музыкальных инструментах. Просто хотелось, и была такая возможность, там иностранные языки пытался учить. И уже возвратившись и придя домой на гражданку, опять же, дело случая, все это в Москве случилось, как это момент. Моменты такие яркие, я их помню. Я находился в Москве, еще старый детский мир был еще до реконструкции. И внизу на цокольном этаже был магазин «Кассио». И там продавали клавишные инструменты. И я зашел с другом туда. А какой-то, ну, парень, который продавал эти музыкальные инструменты, что-то там для потенциальных покупателей на нем там изображал. Так этот инструмент до сих пор стоит у меня в студии. Я до сих пор им пользуюсь. Он как MIDI-клавиатура у меня используется. То есть я подошел, да там вот просто шел мимо, и он так здорово играл. Я подумал, я же так умею. Тоже, я же умел это, почему я этого не делаю? Я пошел, говорю, упакуйте мне, пожалуйста, этот инструмент. Люди в растерянности, но он дорогой достаточно был по тем временам. Помню, как его везли самолетом, как я это встречал. Вот эти моменты, они знака. Вот так вот развивалась моя творческая карьера.
3: Да, но мы находимся в эфире музыкальной радиостанции, да. «Гордость». И я думаю, что говорить мы можем, конечно, очень долго, но...
4: Ты меня останавливаешь.
3: Да, но собрались мы... В первую очередь для того, чтобы в эксклюзивной версии, в живом звучании, непосредственно в исполнении автора, послушать твои песни. С какой начнем?
4: Думаю, буду я. Это песня, которая, спасибо вам большое, она была исполнена на фестивале, и она ротируется на вашей радиостанции. Одна из моих любимых и, наверное, одна из моих лучших песен. Как-то вообще написал его за 15 минут, и вот она пошла, пошла, пошла. «Буду я».
3: Вячеслав Цуканов на радио «Гордость». «Буду я». Песня, которая была исполнена на фестивале «Музыка гордых».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что Воронежский океанариум входит в топ-10 в Европе? В 2015 году он получил престижную международную премию в области туризма. Кстати, океанариум в Воронеже единственный из европейской топовой десятки, расположен не на морском побережье, а в глубине материка. Открыли его в 2011-м недалеко от трассы М4 Дон. Среднегодовое число посетителей с тех пор около 250 000. Коллекция океанариума насчитывает больше 300 видов рыб и морских млекопитающих и разделена на 4 тематические зоны – леса и степи, полярные воды, джунгли, моря и океаны. Среди обитателей – зеленая морская черепаха, песчаная тигровая акула, нерпы, пингвины. Объем главного аквариума с акулами – 380 тысяч литров. Океанариум признан Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов и ведет научную работу.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Столетов – один из наших физиков, чьи имена вошли в историю мировой науки. Он открыл первый закон внешнего фотоэффекта. Уже в 20 веке изучением природы света будет заниматься Альберт Эйнштейн. Его теория даст ответы на вопросы, которые поставил Столетов. Но именно российскому физику удалось близко подойти к верному объяснению ряда явлений, которые еще не могла изучить наука его времени. Родился Александр Столетов в старинном городе Владимире в купеческой семье. Учился во Владимирской гимназии, где талантливый педагог и заинтересовал его физикой. Поступил в Московский университет. Кстати, именно ему МГУ обязан первой университетской физической лабораторией. Дело в том, что в середине 19 века в нашей стране их еще просто не было. Ученый сумел организовать для студентов лабораторию, оборудованную по последнему слову тогдашней техники. Сейчас во Владимире можно посетить дом-музей семьи Столетовых, а возле главного здания Московского университета увидеть памятник ученому.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет. Мы дома.
2: Штурм Кёнигсберга – один из самых ярких и сложных эпизодов Великой Отечественной. Этому событию в современном Калининграде посвящен музей-бункер. Во время войны это было огромное бомбоубежище с целой системой подземных ходов, где пряталось немецкое командование. Сейчас в бункере создан музей с 5 диорамами, изображающими разные эпизоды штурма. Кроме того, в помещениях можно увидеть обстановку немецкого штаба незадолго до безоговорочной капитуляции города. В бывшем кабинете немецкого коменданта создана скульптурная группа, посвященная переговорам о сдаче Кёнигсберга.
0: Радио «Гордость» представляет. Мы дома. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Маргарита Одясова и Елена Бадак.
3: Я прошу вас, Маргарита, начать с уже легендарной вашей песни и прошу ее еще раз представить для всех слушателей радио «Гордость».
4: Ну, эта песня называется «Небесная рать». Эта песня посвящается всем нашим героям, которые всегда с нами. Где бы они ни были, они всегда с нами. Ну все.
3: «Небесная рать», Маргарита Одясова, на радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор «Гостелерадио». Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасная далека» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Певица Мара.
1: Взаимопомощь и взаимоуважение. Это народная черта характера. Русские люди всегда подставляют плечо нуждающемуся в поддержке. Неважно, близкий это, сосед, односельчанин или вообще другой народ. Когда в деревне случался пожар, крестьяне не только пускали погорельцев жить в свои дома, но всем миром сообща и очень быстро отстраивали новую избу пострадавшей семье. Когда в конце 80-х в Армении в Спитаке произошло страшнейшее землетрясение, разгребать завалы, вытаскивать людей, помимо профессиональных спасателей, сразу отправилось множество добровольцев со всей страны – спортсменов, альпинистов. Как в Российской империи, затем в СССР, так и сейчас в России добровольцы – люди, действующие по собственной доброй воле, волонтеры, приходят на помощь не просто безвозмездно, но часто рискуя собственной жизнью. Мы были в районе Туапсе, где после атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру и пожаров случился разлив мазута в реку и море, а из-за проливных дождей продукты горения покрыли здания и машины. В город съехались сотни добровольцев. Они убирали детские сады, школы, парки и дворы от нефтяного налета, осевшего вместе с осадками, в то время как МЧС работала на береговой линии. Ежедневно подвиги совершают наши волонтеры, помогая мирным жителям рядом с линией фронта. Во время вторжения в Курскую область ребята из Народного фронта поехали эвакуировать людей из Суджи, из прифронтовых районов. Тюры Чапай, Давид Соколов и Николай Ковалев. 20-летние пацаны вывозили стариков из-под обстрелов, порой буквально выносили на руках. Когда возвращались за единственным оставшимся в деревне дедушкой, в их машину попала ракета. Парни отдали свои жизни, помогая другим, спасая людей.
0: Истории о главном –

0: ты последний бой. Нет больше тайн, ты их никому не выдашь. Вот наша крыша, куда ты любил сбегать. В небо кричу, как в детстве в окно. Ты выйдешь. Все, что идет оттуда, снега, снега.
1: Поэт Стефания Данилова, лауреат Всероссийской премии имени Андрея Дементьева. Она ведет поэтические семинары, преподает писательское искусство в РУДН, пишет о поэзии в «Российской газете». Прозвучавшее стихотворение посвящено памяти Дениса Джулиана Семенова. Поэт погиб в бою весной 23-го, пытаясь вынести из-под огня тела павших товарищей.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FF77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: История одной песни.
4: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня 71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни в Барнауле радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Так отечественную педагогику невозможно представить без Константина Дмитриевича Ушинского. Родился он в 1823 году в Туле в семье небогатого дворянина. Учился в Московском университете на юриста. Константин Дмитриевич принадлежал к образованным людям, воспетых Тургеневым. Был учеником знаменитого историка и властителя дум Грановского. Рано проявил способности к учебе и остался при университете. С юных лет Ушинского тянуло к педагогике, однако реализовать потребность удалось не сразу. Времена стояли консервативные, к любым реформаторским идеям после европейских революций относились подозрительно. Тем не менее, со временем Константину Дмитриевичу удалось провести масштабные реформы в самом Смольном институте. Он отменил разделение учениц на благородных и неблагородных, ведь брали туда и мещанок. Вел преподавание на русском языке вместо французского. Именно Ушинский открыл в Смольном педагогический класс, который готовил будущих учительниц. Затем он создал первые массовые учебники для младшеклассников «Родное слово» и «Детский мир». В них впервые знания были адаптированы для мировоззрения ребенка. До того основной методикой была простая зарубежка. Ушинский первым углубился в детскую психологию и дидактику. Его идеи об организации образования сейчас кажутся банальными, а тогда были революционными. Ушинский считал, что все дети должны ходить в школу на равных условиях, богатые и бедные девочки и мальчики. При жизни педагога его идеи с трудом пробивали дорогу. Сейчас они – основа образования в России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Во всей России есть один только человек, который знает точное происхождение этого слова, время его изобретения и появления в литературе. Этот человек – я. Появилось это слово в печати в первый раз в повести моей «Двойник приключения господина Галяткина». Так Достоевский описал историю появления в русском языке глагола «стушеваться». Более того, Федор Михайлович объяснил первоначальное значение этого слова – исчезнуть, уничтожиться, сойти. Так сказать, на нет. Но уничтожиться не вдруг, не провалившись сквозь землю с громом и треском, а, так сказать, деликатно, плавно, неприметно погрузившись в ничтожество. Похоже на то, как сбывает тень на затушеванной тушью полосе в рисунке, с черного постепенно на более светлое и, наконец, совсем на белое, на нет. Потом слово переосмыслили и стали употреблять в значении «оробеть», «смутиться».
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Когда-то на недельку до второго вся страна мечтала уехать в Комарово. И все благодаря веселой песне, которую сочинили поэт Михаил Танич и композитор Игорь Николаев. Ее в 75-м на съемках передачи «Что, где, когда» исполнил молодой актер Игорь Скляр. Песня так поразила всех, что артисты попросили спеть ее на бис. Дополнительную популярность композиции доставило попадание в 16-ю серию мультика «Ну, погоди». Ее запели все дети СССР. Кстати, песня посвящена реальному Комарово, которое находится в курортном районе Санкт-Петербурга. На этом краешке земли начинается Финский залив. Это всегда было престижное место, которое до 1948 года носило финское название Келамики. В разное время там жили ювелир Карл Фаберже, балерина Матильда Кшесинская, автор-архитектор Елисеевского магазина в Москве Гавриил Барановский, нобелевский лауреат Иван Павлов, Анна Ахматова и другие известные люди. В конце 1940-х там построили 25 дач и передали их членам Академии наук. Одна из них предназначалась президенту Академии Владимиру Комарову, но он до переезда не дожил. Имя работника и дали поселку, в котором любили отдыхать композитор Дмитрий Шостакович, балерина Галина Уланова, писатели-фантасты Аркадий и Борис Стругацкий, сценарист Евгений Шварц, драматург и сценарист Юрий Герман. Именно здесь Стругацкие создали «Пикник на обочине», а Даниил Гранин написал роман «Картина». Послушаем песню, которая 40 лет назад так восхитила знатоков в исполнении блистательного Игоря Скляра.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Певица Ивушка.
1: Знаете, в мире, где все завязано на охватах и лайках, очень легко потерять саму себя, пытаясь подстроиться под чужие ожидания или очередной тренд. Для меня достоинство – это тот самый внутренний стержень, который не дает себе сломаться или пойти на сделку с совестью ради быстрого хайпа. Это признание собственной безусловной ценности просто по праву рождения, вне зависимости от того, сколько у тебя подписчиков или какой у тебя статус. Это про то, чтобы всегда выбирать искренность и оставаться собой, даже когда кажется, что проще сыграть роль. Достоинство – это твоя личная суперсила, которая помогает держать голову высоко и не позволять никому умалять твои принципы и твою уникальность. Но достоинство – это не только про меня. Это еще и про наше отношение к окружающим и к своей стране. Невозможно по-настоящему уважать себя, если ты не ценишь других, свою семью и свои корни. Настоящая внутренняя сила проявляется в благородстве, в умении держать слово и в готовности созидать что-то важное для общего блага. Как говорит наш президент, защищая суверенитет и честь России, мы защищаем и наше общее достоинство. Это наше абсолютное право, которое охраняется государством, но наполнить его живым смыслом можем только мы сами, через ежедневные поступки, верность долгу и уважение к своей истории.
0: Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Ди Стеф. Россия. Сила.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Нижегородской области открыли цех по производству элитных сыров с голубой плесенью мощностью 600 тонн в год. Предприятие построили при государственной поддержке в деревне Курцево Городецкого муниципального округа. Планируется изготавливать около 2 тонн продукции в сутки. Для этого требуется перерабатывать 15 тонн молока. На новом производстве создано около 40 новых рабочих мест. Производство сыра – очень сложный процесс. С голубой плесенью особенно, она очень капризная. Процесс занимает от 60 до 90 дней. Планируется производить порядка 10 видов сыров. Это стилтон, шропшир, горгонзола, блючиз и другие. А мы напомним частоту вещания «Радио Гордость» в Нижнем Новгороде. 97,6 FM. История одной песни.
2: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А первым делом самолеты запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: о девушке. О девушке потом.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А вы знаете, что хорошо знакомое нам всем слово «верфь», то есть место, где строят и ремонтируют корабли, в русском языке заимствовано. Родом оно из времен Петра Великого, то есть пришло к нам на рубеже 17 и 18 веков. Именно тогда Россия заявила о себе как о великой морской державе. Слово «верфь» мы взяли из Голландии и нидерландского языка. Дело в том, что в 17 столетии голландский флот был одним из лучших в мире. Сам царь Петр учился судостроению на тамошних верфях. Поэтому очень многие морские словечки в русском языке родом из Голландии. Кстати, из нидерландского языка слово «верфь» попало не только в русский, но и в немецкий и в шведский.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
3: Создатель фильма «Щит и меч» Владимир Басов не только снимал кино про войну. Он сам был героем-фронтовиком-минометчиком. На фронт он отправился в 41-м добровольцем. Начинающему артисту предлагали бронь и место в театре, но он не понимал, как можно играть, когда большинство ровесников в окопах. Владимир Басов стал командиром батареи в минометном полку, участвовал в уничтожении курляндской группировки немцев. В феврале 45-го выдвинулся вместе со штурмовой группой, уничтожил 6 боевых точек врага и минометным огнем обеспечил захват опорного пункта немцев. За это Басова наградили орденом Красной Звезды. А еще будущий режиссер организовал в своей части самодеятельность и получил медаль за боевые заслуги за выступление в самых жарких местах на передовой.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса. Алиса Орлова, Кира и Кристина.
4: За твою и за мою свободу, за войной израненный Донбасс, превратим с тобой вино мы в воду и глотнем, как будто в первый раз. Нам не надо ни вина, ни хлеба, да и зрелищ честно через край, лишь бы больше не чернело небо, не смолкал в нем звонкий птичий грай. Только б знать, за что с тобой воюем, за Кристину, Киру и за всех, кто не стал бандеровским халуем, кто не взял на душу этот грех. Пусть сердцам откроется картина на закате или в рассветный час, как живые Кира и Кристина перед Богом молятся за нас.
5: 27 июля 2014 год. Город Горловка, уютный тенистый сквер. Этот сквер стал последним, что увидели в своей жизни маленькая Кира и ее мама Кристина, горловская Мадонна. Кадры умирающей Кристины, прижимающей к груди годовалую дочь, облетели тогда весь мир. Они стали одним из первых, но, увы, не последним свидетельством зверской сущности воцарившегося на Украине неонацистского режима. «Я была просто потрясена», — вспоминает поэт Алиса Орлова. Это потрясение засело настолько глубоко внутри, что стихотворение написалось лишь 8 лет спустя.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Век с четвертью, как в нашем городе появились первые восточники. 125 лет назад открылся Восточный институт. Первое высшее учебное заведение на Дальнем Востоке. Регион активно развивался. Возникла острая необходимость в специалистах для административных, промышленных и торговых учреждений восточно-азиатской России и соседних государств. Для института специально построили здание на Пушкинской, 10, по проекту архитектора Гвоздзёвского. Здесь впервые в стране стали преподавать целый комплекс страноведческих дисциплин. Студенты изучали не только литературные языки стран Востока, но и разговорные, а также диалекты. Преподаватели Восточного института консультировали власть по вопросу политики в отношении восточных диаспор в городе. При институтской библиотеке открыли лекторий для всех интересующихся востоковедением. Впоследствии были созданы еще и вечерние курсы. Крупный научный центр содействовал развитию торговли, политических и экономических отношений с дальневосточными странами. Ну а в 1920-м правительство Дальневосточной республики реорганизовала институт в Дальневосточный государственный университет. Началась другая славная история.
3: История одной песни.
4: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».